так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить.

0: всех вас.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Менялся мир с ним, менялся я. И стал смотреть в небо по-другому. Лишь не менялась любовь моя.

Иногда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров, я завидую.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной на интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на...

он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его ждать.

смотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью, три минуты, раскрыв ваши...

0: пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ни над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет. Вправо-влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти четыре четверти пути.
1: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

с напарником. Ну и ну. Ноги прям ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника. Третьим пригласили истопника. Приняли, добавили еще раза. Тут нам истопник и открыл глаза. Она уже

теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь! А что мы с вами думаем? Ночь? День! И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк? Нахичевань.

неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную, личная, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша, остронция.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

сам. На десерт дают стриптиз, раздевается не сразу, снизу вверх и сверху вниз. Ах, какая, ох, какая, языки сощелкали, в яркий свет себя макая.

не столкну с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Но чего не будет точно, ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шабашный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым, твой окурок рядом ляжет с недокуренным.

Точность, вежливость королев. Если замерли все часы, как изысканно прост рельеф. Тебе счастье мое вблизи. Прядь серебряная волос, не стесняясь, скользит к плечу. Этой осени удалось

попрощались и как рассчитали.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

всех обид и глупых слов. Моя душа совсем пуста, ведь была же где-то спрятана любовь. Я так хочу начать с листа. Поговори со мной, скажи, скучала, а может, сначала.

тебя, как будто год. Черно-белые минуты между делом. Иду вперед, иду вперед. Поговори со мной, скажи, скучала. А может, сначала я никогда не научусь встречать рассветы без тебя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
7: Терпи, ты же мужик.
8: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
7: Устал. Никуда не хочу. Побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком. Хоть разводись.
8: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
7: Поехали, я готов.
9: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
8: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянск. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Выйду за околиц, сердце беспокоит. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Реклама.
1: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качай.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Ах, мне бы догадаться.

Давно отметился во мне, уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе, уж сколько этих дней. Сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой.

0: 7 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили поощрять школьников за значительный прогресс в учебе. Для этого нужно ввести систему поощрений в форме единовременных выплат образовательных сертификатов или грантов, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, признание и поддержки за свои достижения заслуживают не только победители олимпиад, стобальники и медалисты. Среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе. Поощрение таких достижений позволит дополнительно мотивировать школьников к учебе и будет способствовать формированию системы, в которой важны не только высокие показатели, но и стремление к постоянному росту и настойчивость в достижении целей, добавил парламентарий. Минздраве в жаркую погоду советует употреблять воду комнатной или слегка охлажденной температуры и полностью отказаться от алкоголя. Слишком холодные напитки могут привести к резкому охлаждению задней стенки ротоглотки и пищевода, что чревато рефлекторной остановкой дыхания и повышенным риском развития ангины. В ведомстве также предупредили, что погружение в ледяную воду после сильного перегрева опасно. Такой стресс вызывает выброс гормонов, резкий спазм сосудов и может привести к нарушению дыхания. Каждый четвертый россиянин спорит с коллегами из-за графика отпусков. Особенно это касается летнего отдыха. При этом мужчины делают это чаще женщин. Согласно опросу, чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков. Также выяснилось, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже, чем зарабатывающие меньше. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков. 22% респондентов заявили, что им удается договориться между собой, не привлекая отдел кадров или начальства. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань стоит 11.47. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно плюс 19. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Встречаюсь Артема Демина и Марину Дымову.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио Шансон.
4: После входа нашего вокзала медики прося на Беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош. А меньшему преданному другу засажу по пьянке острый нож.

0: 7 часов 6 минут, время московское, дорогие друзья. Только Михаил Шуфутинский может, и еще, может быть, пара артистов могут нас заставить двигаться с утра, так как мы уже с Мариной подвигались. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, всех приветствуем, желаем вам доброго утра. 3 июля на календаре, и это пятница.
1: Долгожданная пятница. Здравствуйте, дорогие друзья. Как-то вот тяжело в пятницу просыпаться, да? Вот.
0: Не знаю,
1: всю
0: я нормально сегодня встал.
1: Как-то такая бодрость, а
0: хорошая
1: пятница...
0: погода.
1: Думаешь, как бы, поднимите мне веки.
0: Ну, не разделяю я с тобой сложности.
1: Да, то есть ты бодрый.
0: Да, я сегодня прям нормально вообще. Хотя вчера лег поздно, посмотрел первый тайм футбольного матча Испания-Австрия.
1: Так, и что?
0: Первый тайм посмотрел, но при счете 1-0 я лег спать.
1: С спокойной душой?
0: Ну, не со спокойной, но понял, что испанцы выиграют, в принципе, и все. Этого было достаточно.
1: Прекрасно. Давайте перейдем к праздникам, Артем.
0: Давайте.
1: Сегодня день тайной дружбы.
0: Так.
1: Еще сегодня международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Ну, это для тех, кто про экологию переживает. Ну и, конечно, серьезный, важный и классный праздник. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации.
0: Ну, супер.
1: 90 лет. От всей души поздравляем. Знаем, что есть люди, которые нас слушают, любят. И, если что, в трудную минуту, наверное, на дороге не бросят.
0: Да, придут на помощь. Спасибо огромное им за это. С профессиональным праздником. Ну, а еще, дорогие друзья, впереди у нас новости, которые вы проспали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный, самый правдивый гороскоп на радио «Шансон». Всем прекрасной пятницы.
0: Всем легкого пробуждения, отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости. Такие новости. На радио Шансон.
1: Итак, новости, дорогие друзья, которые вы, возможно, проспали. Максимы впервые за долгое время вылетели из топ-5 самых популярных мужских имен. Но не спешите расстраиваться, Максимы, не спешите переживать, потому что, как вы знаете, мода переменчива, все циклично, и, возможно, когда-то вы снова вернетесь в топ-5, так же, как и Артемы. В 2022-23 Максимы занимали 3-е место, затем опустились на 4-е, а в 26-м году на 6-е. Обогнал вас кто? Правильно, Марк. Марки обогнали Максимов. И теперь Марки входят в пятерку самых популярных имен. А еще 4 имени из пятерки есть?
2: По-моему, Александр точно совершенно.
1: Владимир, нет?
2: Не знаю, может быть, и Владимир.
1: А Артем же точно?
2: Артем, разве?
1: Нет.
2: Не самое популярное имя.
1: Так.
2: Ну, хотя нет, я
1: давай
2: знаю.
1: Давай сейчас без оскорблений,
2: Максим,
1: пожалуйста.
2: Апрель и Артем Демин.
1: А, вот это хорошо, ты сейчас вспомнила, да, молодец,
2: а
1: спасибо тебе.
2: А в связи с чем
1: тебе
2: я вспомнила? Сколько прослушиваний у тебя теперь?
1: Ну, вчера было 190 с чем-то тысяч там. А...
2: Ну, будет 250 тысяч?
1: Нет, 250 не знаю, Марин. Это не от меня зависит, от наших радиослушателей. Хорошо. Как они будут слушать песни.
2: Но так, я знаю, в чем проблема, Артем.
1: Давай.
2: В тренде снова лысые мужчины.
1: Ах ты.
2: Поэтому был бы ты лысый, тебя бы чаще слушали.
1: Слушай, у меня еще все впереди. Я еще облысею. Я уже иногда к зеркалу подхожу и понимаю, что уже кожицу под волосиками видно. То есть недалек тот час, когда...
2: Серьезно?
1: Да.
2: Мода, значит, возвращается снова к тому, что считалось нормальным в 80-е и 90-е. Это стильные залысины или полностью бритая голова. Тогда это считалось естественным и даже стильным из-за, в общем, всяких фильмов американских с брутальными героями. Сейчас из-за стремления к естественной красоте пересадка волос теряет популярность, Артем. Так что, ну, если ты облысеешь, просто говори, что ты брутальный герой из боевика.
1: Слушай, ну, опять же, мода циклична, Марина. Ну, и в конце концов, в шапке никто не отменял. Всегда же можно скрыть озерцо под шапочкой.
2: И кепи.
1: Да. Так, что еще успеваем рассказать? Мы успеваем рассказать, что костюмированный саб-заплыв пройдет 12 июля в Серебряном Бару.
2: Ой, то может мы в классном часе такие вещи будем рассказывать? Мне кажется, у нас давно не было такой.
1: Из-за жары многие водители такси начали ездить с открытыми окнами.

0: или люди, которые реально могут сказать, да, это так, напишите нам, пожалуйста,
1: вчера, правда? Нормально, что жаркий день километров? Был в Москве, самый жаркий день с начала лета, и ездить без кондиционера — это какое-то безумие. Ну, если есть возможность включить кондиционер, надо его включать.
0: Но попробуй таксистам это объяснить. Хотя за дополнительную денежку, мне кажется, они согласятся.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Это «Черный ящик» на радио «Шансон». Доброе утро, уважаемые знатоки.
3: А почему ты разговариваешь, как будто мы на стадионе, а не с «Черным ящиком» тут по студии ходим?
2: Доброе утро, уважаемые знатоки. Московское время 7 часов 26 минут. И мы начинаем «Черный ящик».
3: Здравствуйте, наши дорогие друзья. «Черный ящик» уже в студии. Ну, что-то там болтается в этом
2: что
3: черном
2: там?
3: Ящике.
2: В смысле, болтается. А, вот именно что-то перекатывается.
3: Угу.
2: То есть это что-то круглое, что ли?
3: Ну, что-то начинаешь.
2: Нет?
3: Ну,
2: квадратное?
3: Ну, смотря в каком виде.
2: Ага, вот бывает,
3: бывает,
2: да.
3: Ну,
2: так, что бывает?
3: Квадратное, конечно, не бывает, хотя странно.
2: Жезл, предположил Иван, что сегодня в черном ящике, но, видимо, Иван имеет отношение к празднику.
3: Смотрите, средняя продолжительность жизни этого примерно 300,
2: а, оно еще и
3: а может быть и 600 лет.
2: О-о-о.
3: Ну, то есть это дерево.
2: Это жетон, пишет нам Сергей. Жемчуг.
3: В дикой природе это уже не встретить, потому что все деревья на плантациях являются результатом многовекового разведения.
2: Угу.
3: А в культуре это ассоциируется с изобилием, со стойкостью и с плодородием.
2: Орех. Пишет нам
3: Эдуард. Если старый ствол ломается, то из корневой системы появляются новые побеги и продолжают расти.
2: Я знаю, это бамбук или просто бук. Или кофе.
3: Самое, что интересное, у этого есть плоды, которые в свежем виде несъедобны, потому что там содержится горький гликозид олеорепин.
2: Банан, каштан, кофе, вишня.
3: Чтобы убрать горечь, с плодами много работают.
2: Дуб.
3: Иногда обрабатывают слабым раствором щелочи.
2: Желчь,
3: или
2: какао,
3: маринуют.
2: Картофель.
3: Слушай, а ты когда-нибудь это видел?
2: Маринованный
3: как
2: картофель.
3: Это растет? Пробовал ли ты это вот как раз в...
2: С дерева?
3: Да.
2: Ну, конечно, пробовал.
3: Ну, прям совсем невкусно?
2: Ну, нет, конечно, да.
3: Ну, горько или как?
2: Да, какая-то хрень полная. Но, тем не менее, как...
3: Кажется, это не очень эфирное слово, хрень.
2: Почему?
3: Я, конечно, не на что и намекаю, но...
2: Слово хрен, это не эфирное слово? Растет же хрен.
3: Ну, хрен растет.
2: Ну, а это у меня с мягким знаком, ласково так, хрень, нет?
3: Разные понятия. Так, это часто используется в геральдике. Можно увидеть ветви этого на, в общем, разные гербы. Ну, на флагах, конечно, нет, а вот герб с этим бывает. Разных населенных пунктов или каких-то знатных фамилий. Также, оказывается, есть множество сортов. Различаются размером плодов, вкусом, ароматом. И, в общем,
2: каштан,
3: древесина тоже ценится. У этих деревьев красивая желто-зеленая древесина, которую охотно используют резчики по дереву для изготовления дорогой мебели и
2: предметов интерьера. Гречиха, чайный гриб, баобаб.
3: А гречиха что, разве дерево?
2: А людям все равно, Марин. На самом деле, редко кто слушает твои подсказки. Люди просто свои какие-то мысли отправляют в космос. Иногда они находят...
3: Еще в быту это называют по-разному. Ну, есть два прям таких.
2: Вот ты сегодня становишься, нет? Или
3: нет,
2: тебе
3: давай
2: больше
3: остановлюсь.
2: Не есть? Ну, ты понимаешь, что там уже 90% нам оливки пишут все. Олива, оливки и так далее.
3: Да.
2: Вот.
3: А первый
2: Но
3: кто?
2: Первый-то была Анютка Волкова у нас сегодня.
3: Красотка.
2: Анютка Волкова. Сейчас мы посмотрим, что у нее на аватарке. Анютка Волкова сидит на лавочке и смотрит на закат. А лавочка как будто прям где-то на каком-то берегу.
3: На Крите.
2: Ну, что-то такое прям, да. Ну, красиво.
3: На Крите
2: видишь?
3: Под оливой сидела наша слушательница.
2: Ты это видишь?
3: Нет.
2: А ты это не видишь. Я сейчас что-нибудь, да, напишу. Сейчас что-нибудь напишу я Анютке.
3: Ну, слушай, а можно ли сказать, что вот у нас желуди, а вот там у них оливки?
2: Нет, ну а желуди в баночках потом не продают.
3: Ну, просто никто пока не запустил этот стартап.
2: С анчоусами желуди, с анчоусами. Нет, желуди там немножко другая структура, мне кажется.
3: Вот, к сожалению, да.
2: Да, к сожалению, не получится.
3: Импортозамещение не получится.
2: Не получится, да. В общем, Анютка Волкова, присылайте нам номер телефона. Вы молодец, вы отгадали, что у нас сегодня оливки были в черном ящике. И скоро будут новости. Вторая порция.

0: 3D-шоу на радио «Шансон» с Мариной Дымовой и Артемом Деминым.
1: Ехал я вчера с проулком, вижу, барыня стоит.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Такие новости.
12: Такие новости
11: на «Радио «Шансон».
13: Марин, рассказывай честно, ты нет-нет-да-да подходишь ночью к холодильничку? Бывает?
14: Нет, я ночью сплю.
13: Ну, а вот перед тем, как лечь спать,
14: нет,
13: бывает
14: вот у меня
13: такое?
14: Такого не бывает.
13: Ночной зажор такой не бывает.
14: Нет.
13: Ну ладно, хорошо,
14: меня
13: тогда...
14: Они просто регулярные.
13: Я понял. Тогда эта информация, будем считать, не для тебя. Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты. В вечернее и ночное время суток можно есть. Ну, без особого вреда, да, как бы?
14: И без особой радости.
13: Нежирный творог, ну, или прям вот совсем и звездка, да, с потолка получается такая. Белок вареного яйца, ну, это тоже не намного вкуснее.
14: Ну, то есть с желтком поинтереснее.
13: С желтком вообще.
14: Знаете, так разрезать яйцо, сверху майонезик.
13: Да, здесь нет. Миндаль и грецкие орехи. Ну, это если ты белка, ты, наверное, обрадуешься этому, да.
14: Ну, если ты зубы свои не переживаешь.
13: Вот. А также можно пить кефир, теплое молоко. Вот, заявила врач. Доктор
14: Совет. Против кефира выступает. Теплый кефир.
13: Теплый кефир и молоко. Так, доктор советует не употреблять в позднее время суток.
14: А крошку вот на ночь, наверное, можно?
13: Да, но только потом ты будешь всю ночь бегать в одно место. По другому поводу.
14: Есть, во всем надо искать плюсы, Артем. Воденцово, значит, мужчина, благодаря собаке на фото.
13: Ве, Марин.
14: В городе Одинцово.
13: Вот, да.
14: Мужчина благодаря собаке на фото нашел женщину, которая сдала его, потому что то, что он парковался на газоне.
13: Так.
14: Значит, владельцу автомобиля пришел штраф, и о нарушении сообщил неизвестный человек, через вот эту вот систему «Народный инспектор». И на фото, которое было приложено к жалобе, где машина стоит на газоне, мужчина думает, какая-то знакомая собака, я ее где-то видел. Нет, это не его собака, это не жена жаловалась. В общем, и гуляя в своем районе, он встречает эту собаку, и женщине говорит, а можно в следующий раз поинтереснее фото делать? Она говорит, хорошо, я постараюсь.
13: Но на самом деле, я посмотрел на фото, но человечек не прав из Одинцова. Прям совсем не прав. Ты посмотри, как он припарковался.
14: На газоне.
13: Ну, за такие вещи прям вообще, вот... прям вообще, да.
14: Ну, как будто бы, смотри, там так вытоптана трава.
13: Это правда,
14: как
13: газона здесь
14: все,
13: нет.
14: Как будто там все паркуются всегда. То есть, в принципе, что
13: исключено.
14: Это вот этот за какой-то кусочек? Могли бы уже тут сделать все-таки.
13: Но
14: асфальт,
13: все равно мужчина на белой приори. В общем, нельзя так парковаться.
14: Так еще
13: случае.
14: И дерзить потом женщину.
13: Да.
14: Но я к тому,
13: женщина
14: что...
13: в данном случае, конечно, повела себя не самым, конечно, красивым образом. образом.
14: А
13: но...
14: там что-то заплатят за этот народный инспектор?
13: Нет, ничего не платят, наверное.
14: То есть просто бескорыстно,
13: да,
14: она поняла,
13: платили,
14: что ей жалко газон.
13: Ходила бы целый день, фотографировала это все. Поэтому нет, ничего
14: собаки
13: не платят.
14: Собаки на корм.
13: Ну, в любом случае, как бы, да.
14: Ну, вообще, на самом деле, это страшно, потому что хорошо, что он просто, ну, как бы, немножко ее так подколол, поддел. А если бы он был какой-нибудь не совсем адекватный, он же мог на нее...
13: Мог бы, да.
14: Какую-нибудь гадость собаки сделать,
13: да.
14: Укусить собаку, например.
13: Так, внутренний рынок России полностью обеспечен бензином.
14: Вот, перестаньте уже в канистры покупать и вообще вот этим всем заниматься.
13: И дизельным топливом. Да не продают канистры, Марин. И дизельным топливом сейчас...
14: Не продают в канистры, Артем? А почему тогда юристы говорят, что если ты даешь...
13: Если говорят юристы...
14: заправки.
13: Если говорят юристы, надо продавать канистры. Так, сейчас у нас, это чечеточка, у нас на внутреннем рынке случаются дефициты, но на самом деле вот это все, что говорит товарищ Новак, это, конечно, все очень здорово, но по факту все не так, как он
14: рассказывает. Не знаю, я, во-первых, теперь вижу, что на заправках меньше очередей.
13: Я сегодня видел такие очереди на Роснефти, и в одну, и в другую сторону по Варшавскому шоссе, ну...
14: Ну, это потому что пятница, люди собираются куда-то за город
13: да,
14: ехать. Это исключительно с пятницей связано. Но смотри, ты вот говоришь, что не продают в канистры. Лишение свободы до 7 лет грозит россиянам за попытку подкупа сотрудника автозаправочной станции. Из-за ограничений на выдачу топлива водители предлагают сотрудникам деньги, чтобы им залили больше бензина. И, по словам юристов, такая взятка подпадает под уголовную статью. И если как бы сотрудник автозаправочной станции скажет, этот неприятный мужчина на Каене.
13: Он предлагал мне взятку, но это нужно доказать, извините меня.
14: Ну, а если есть фотка и 1000 рублей?
13: Нет, фотка и 1000 рублей? А, ну тогда да.
14: А если это благодарность за заправку? Вот это 1000 рублей,
13: мы же всегда даем, да, мы же всегда даем.
14: Да, 1000, то, конечно, всегда даем.
13: Слушай, ну иногда можно перепутать десяточку с 1000 по цвету
14: одинаково. Вот эти люди, которые заливают себе 5 литров, потому что у них не полный бак, вот зачем они стоят в очередях? Я вас не понимаю.
13: Мы вас не понимаем.
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 3 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные уже можно было расслабляться, заниматься тем, что вам нравится, и кайфовать. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Сельцы, в эту пятницу неизбежно масса забот и хлопот, но сил у вас хватит на все. Главное — верить в свои силы. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких. Вас ждет весь захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
2: Купите шашлык.
1: И слушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, необходимо срочно раздать все долги, которые у вас есть, и научиться все-таки планировать свой бюджет. Ваша песня сегодня «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Ты к какому-то конкретному раку сейчас обращалась, который тебе задолжал? Львы, рабочие дела порадуют вас. Вы незаменимый сотрудник. Ваша песня «Арестованный дым» Владислава Медяника.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе план на ближайшие выходные. Не сидите дома, вам точно нужны приключения. А ваша песня сегодня — «Романтика руля» группы «Дюна».
1: Весы, звезды обещают отличный день. Ваши самые сокровенные желания сбудутся. Получайте от сегодняшнего дня удовольствие. Ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
2: Скорпионы, сегодня высока вероятность резких изменений в личной жизни. Утешает одно — все эти изменения будут позитивными. А ваша песня — «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день, но иногда крупные расходы могут порадовать. Возможны мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня — песни «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, идеальное время для деловых переговоров и для романтических свиданий. День пройдет как... А ваша песня сегодня — «Зачем» Артема Демина и Максима Апреля.
1: Ох, ничего себе, спасибо.
2: Для свидания-то отличная песня.
1: Да, водолеи. Вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Сегодня будет достаточно силы возможности, чтобы добиться любой цели. Ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, постарайтесь не перегружать выходные дни различными делами. Будьте внимательны в своих расчетах и реагируйте на все с легкой долей юмора. А ваша песня сегодня — «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой, всем желает доброй, теплой музыкальной пятницы. Так же можно?
2: Конечно, можно.
1: Так,
2: и
1: так нужно.
2: Нужно,
1: да.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Минтруде объяснили преимущество добровольного страхования для самозанятых. По словам главы ведомства Антона Котякова, участие дает россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством, в данном случае выплату больничных. Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал 1 января текущего года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Тем временем в России появилась новая профессия. Она связана с искусственным интеллектом. Компании начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий. По информации РИА Новости, главная задача специалиста – разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Речь идет о видимости бренда в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов, а для этого нужно готовить отдельный контент под ответы. Сейчас на российском рынке уже работают как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1-2 миллионов рублей в месяц. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за возможной грозы с дождем. По информации гидрометцентра, предупреждение будет действовать до 9 часов вечера субботы. При этом, по прогнозам синоптиков, жара в московском регионе спадет на выходных. Температура ночи будет опускаться до 15-16 градусов. Днем ожидается плюс 23-25. Дальнейшее понижение продолжится и на следующей неделе. Ожидается, что на выходных выпадет около половины месячной нормы осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 19, давление 743 миллиметра. Далее в эфире утреннего шоу в формате 2D поговорим о 90-летии ГАИ. Были ли у вас истории, когда сотрудники выручали вас? Пишите нам в МАКС. Дарья Березовская, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповская больница» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом о нейроклиника.
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Дзёмин, Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Пятница, долгожданная, любимая на календаре, 3 июля. И сегодня это еще и пятница праздничная.
1: Сегодня день госавтоинспекции МВД Российской Федерации, по-другому день ГАИ, день ГИБДД. 90-летие сегодня отмечают ребята и
0: хороший
1: девчата.
0: Хороший юбилей, да.
1: Всех
0: серьезный возраст.
1: От души поздравляем. И знаете, мы эту тему никогда в жизни не брали, и мы с Артемом подумали, что давно не было каких-то ваших автомобильных историй. Ну и в честь праздника хочется какого-то позитива. И был ли у вас какой-то случай, когда сотрудники госавтоинспекции вам помогли, вас выручили, вам пошли навстречу,
0: не оштрафовали, не наказали,
1: накосячили,
0: не запугали,
1: повернули не туда.
0: Именно помогли.
1: Потому что вот сколько я слышала разных историй, да, каких-то странненьких, у меня только позитивный опыт общения, даже когда я...
0: Нарушаешь.
1: Нарушаю, мы же не по своей воле нарушаем. Мы же отвлеклись.
0: В смысле, не по своей воле?
1: Ну вот у меня был случай.
0: Ну если ты пьяненько садишься за руль, по своей воле садишься за руль.
1: Пьяные за рулем, такого вообще быть не должно.
0: О,
1: и тех, кого штрафуют,
0: я
1: наказывают,
0: тебе про это
1: лишают прав, так и должно быть. И
0: человек, который едет на красный сигнал светофора, он по своей воле едет?
1: Нет,
0: или?
1: Я тебе говорю, когда ты видишь, что какая-то лютая пробка, и ты развернулся. Там,
0: через двойную сплошную выскочил на встречку.
1: Ну
0: это...
1: как выскочил?
0: Марин,
1: развернулся,
0: короче,
1: никому не мешал.
0: Не бывает таких историй. Когда ты задумался и решил, дай-ка я по встречке сейчас.
1: Я не туда повернула, а там кирпичик. Ай!
0: Кирпичик — это засада какая-то уже просто.
1: Потому что иногда так случается, что ты вроде и не хотел нарушать, оно как-то само собой.
0: Получилось,
1: товарищ.
0: Товарищ лейтенант, ну я не заметила кирпичик. Нет, такие правда истории бывают. Когда особенно.
1: Это здорово, когда тебе идут навстречу, когда есть человечность какая-то. А она действительно есть, ее все чаще и чаще. Поэтому давайте делитесь своими историями.
0: Позитивными историями о том, как вам помогли сотрудники ГИБДД. Ну, вот так. ГАИ.
1: Потому что у людей сегодня праздник.
0: Что-то, да, что-то теплое,
1: думаю,
0: что-то доброе и
1: приятное. Я
0: думаю,
1: что у каждого такая история была. И все-таки все это для нашей безопасности работают эти люди.
0: Давайте, пишите. +7 909 955 103.0.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Это «Откровенно о сокровенном» на радио «Шансон». Сегодня наша рубрика посвящается празднику, Дню ГАИ, 90 лет, юбилей, ГИБДД.
2: Госавтоинспекция сегодня отмечает 90-летие.
1: И мы решили вспомнить ситуации, которые у вас были. Приятные ситуации, приятный опыт общения с сотрудниками ГАИ. Марина, говорят, у тебя очень много было ситуаций, когда ты строила глазки гаишникам. И они тебя отпускали только за то, что ты такая клевая.
2: Короче, рассказываю историю, которая вот... Она, на самом деле, поменяла в моих глазах отношение ко всем сотрудникам ГАИ, потому что до этого, ты знаешь, я вижу...
1: Не надо было, что было до этого.
2: До этого я видела людей с... Как он называется? Шпагой.
1: Шпага, да, это потом.
2: Этих мушкетеров.
1: Ничего, да.
2: И ты понимаешь, и у меня случалась просто паника.
1: Это нормально.
2: Я ничего не нарушала, я не пила накануне, ну, то есть, как бы, вообще...

0: И долго я к ней не приезжала, и уезжая обратно в Москву, чтобы успеть на эфир, я думаю, как-то мне некомфортно едется. Ну, то есть я еду так же, как я ездила раньше, разметка уже нет.
1: Ну, что-то не то, да.
0: И я понимаю, что как-то вот машина прям едет, а неудобно. Вот радиус поворота не тот. И я понимаю, что я выехала вот там, где все на эстакаду. Это встречка.
1: Ой-ой-ой.
0: И, конечно, ну, то есть... Машин
1: это никого... страшно прям.
0: Ну, это прям жесткое нарушение с моей стороны. Я такая думаю, ну, в общем, конечно же, меня тормозят. Так, ну, думаю, что это вообще за дама такая вообще ошалевшая с утреца, зачем она тут едет? И я такая, здравствуйте. А я такая говорю, а мне прям вот... Они такие, вы сейчас что сделали? Вы понимаете, что вы на встрече едете? Я говорю, а мне прям неудобно было поворачивать. Я говорю, я думаю, что-то не так. Но я сразу сообразила, что. Ну, в общем, мне говорят, ну, вообще-то это лишение. Я говорю, поймите меня, у меня ребенок в деревне на лето, я вообще без машины, ну просто как без ног, ну пожалуйста. И в общем, мы как-то мы поговорили.
1: Как-то они мне сказали, поговорили?
0: Да, вы... Нет, поговорили именно просто по-человечески. Я говорю, вы меня поймите, у меня нет мужа. Раз.
1: Ага.
0: У меня ребенок на лето в деревне, мне надо каждые выходные туда ездить. Если я останусь без прав, то как бы все, я останусь без встреч с ребенком. И, ну, пожалуйста, говорю, простите меня. И меня простили. И это было, но это просто изменило мою вообще веру в людей. Потому что я как просто хотя бы на секунду представила, что я могу остаться без водительского удостоверения там на год, на два. Или... Ну, я поняла, что это просто...
1: Или на всю жизнь.
0: Я вообще себя не представляю без машины, без руля и вот это вот все, поэтому безумно благодарна.
1: Ну, давай фамилии теперь дальше.
0: Давай
1: звание,
0: без звание, фамилии сейчас.
1: Звание, фамилии.
0: У человека потом вопрос, он скажет, ты что-то сумасшедший с правами оставил. Она же ездит по интуиции, не по знакам. А еще смотри, пишет наш с тобой общий знакомый Александр. Артем, Марина, доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, моих коллег с Днем ГАИ, всех сотрудников госавтоинспекции Липецкой области. Артем, я, к сожалению, утерял номер телефона, и теперь у меня нет ваших с Мариной телефонов. Если можно, скиньте, пожалуйста. Александр, я вам звоню. Звонила в прошлую пятницу.
1: И вы трубку не сняли, кстати.
0: Я еще была дико этим недовольна. Я хотела узнать, что с бензином в Липецкой области, и смогу ли я потом уехать домой. Так что мой номер у вас есть в пропущенных, полистайте.
2: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица, вокзал.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно о сокровенном. Вот такая рубрика у нас есть. И сегодня она посвящается празднику, 90-летию, юбилей у сотрудников ГАИ и вообще организации ГАИ. Вспоминаем ситуации, которые приятные произошли у вас с сотрудниками ГАИ. Артем, когда они вам помогли.
2: Да. Хотела у тебя спросить, мне тут недавно пришла в голову шальная идея. Некоторые люди устанавливают, ну, где-нибудь на трассе на свою машину камеру. Угу. И, ну, вот эту рогатину. И снимают, значит, нарушения. Эти
1: Треногу?
2: Люди, да, имеют отношение к ГАИ? Или это может
1: Нет.
2: быть любой человек?
1: Это может быть любой человек, у которого есть камера.
2: А на этом можно, типа, подзаработать?
1: Конечно.
2: Я просто, у меня вот, я так и не смогла добиться того, чтобы около детской площадки в селе установили лежачие полицейские или какие-то знаки, угу. которые бы говорили о
1: и
2: том, что...
1: И ты купила себе треногую.
2: Нет, я вот думаю, раз они не ставят лежачие полицейские, вся вот эта вот сельсовет и вся эта история, я думаю, может, мне треногу купить? Это же еще
1: да.
2: и... Я, то есть, ну, я не буду сотрудником госавтоинспекции.
1: Нет, ты не будешь сотрудником.
2: Какое-нибудь подразделение, типа,
1: нет, но...
2: посол.
1: Но какие-нибудь добрые люди тебя могут потом как-то наказать очень сильно, когда получишь штраф и увидишь, ты там рядом с треногой пасешься со своей. Они же всегда пасутся рядом со своей треногой.
2: Ну, они, если не пасутся, почему? Чтобы она все время снимала.
1: Чтобы ее не украли, во-первых, да?
2: Ее украсть могут и в другое место переставить.
1: Ее могут и повредить, и разбить, и украсть, и сжечь. И иногда достается даже тем, кто ее караулит.
2: Посмотри, что творят эти люди. То есть люди хотят... А мне так нравится вот это все, когда фарами тебя предупреждают, типа, mm-hmm. берегись.
1: Да, да, да.
2: Автомобиля.
1: Да, берегись так, автомобиля,
2: там треногу. На самом деле так много историй.
1: Ну, давай читать тогда, если историй много. Почему нет?
2: Ира нам пишет. Доброе утро. Брат у меня, сотрудник госавтоинспекции, 15 лет назад подарил мне номера. О, Тёма, благодарю. Вот это вот история.
1: Так, есть история от Газореза, который, значит, пишет нам, что ровно 3 года назад в Мурманске стоял экипаж ГИБДД на улице Лобова. Я зашел в магазин, купил банку кофе и кексы в упаковке, решил их поздравить, подошел, поздравил. И что вы думаете? Они не взяли ничего. Спасибо, говорят, очень приятно, но нам нельзя. И вежливо, понятно, объяснили. Вот.
2: Сколько
1: такая
2: это милая,
1: вот
2: история. Милая история.
1: Но вышел бы не с кофе и не с кексами, а с чем-нибудь поинтереснее, мне кажется.
2: Ну, прям, что ты начинаешь? Действительно, на работе нельзя им принимать подарки, может быть. Кто знает, с какой целью шел Сашка Газорез.
1: И что в этих кексах было? Голландских.
2: Мурманских, Артем, ты перепутал. Живу в Рязани. У нас адекватные и понимающие сотрудники госавтоинспекции. Была ситуация, когда жена была беременная, отошли воды, и скорую ждать мы не стали, сами полетели в роддом. Было дело, что я и на пару красных не останавливался. Надеялся, что встречу сотрудников, чтобы сопроводили, но, увы, доехал без них. А так я уверен, что любой из сотрудников отреагировал бы здраво и сопроводил бы нас до роддома. С праздником всем сотрудникам. Белая Веста 109. Рязань. Ты увидите, скажите.
1: Если
2: спасибо.
1: Ты на меня смотришь и думаешь, знаю ли я водителя белой Весты 109, поскольку я 6 лет прожил в Рязани. Нет, не знаю, Марин. Так, Олегович нам пишет. Ехал из деревни. В деревне до города 20 километров, лесная дорога, пыль, грязь. Сотрудник ГАИ на въезде города меня останавливает и просит открыть багажник. Я ему говорю, что я открою багажник, и вы будете пыльный и грязный. Он говорит, нет, все равно открывай. Я открываю, естественно, пыль и грязь попадает на его форму. Он сказал, чтобы я поменял резинки в багажнике, пожелал мне хорошей дороги, а его напарник начал громко смеяться над ним. Как можно было открыть багажник, чтобы все стояли пыльные и грязные?
2: Но кто, если ты долго ездил по полям, то там такое бывает.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну ладно.
2: Интересная история от Ани из Зеленограда. Неделю назад я решил не ждать зеленого сигнала светофора и для разворота. И решил повернуть через 2 сплошные. Из-за угла выскочил сотрудник ГАИ, погнался за мной. Страшно мне не было. В общем, остановил, поговорили. Спросил, зачем я нарушила. Я сказала, что торопилась на обед за шаурмой. Посмеялись, он меня отпустил.
1: Ничего
2: спасибо
1: себе.
2: Вам, золотой человек из Солнечногорска. Ну, так классно, что есть вот эти вот душевные истории. Понятно, что это очень человечно и очень здорово, что такие истории случаются с нашими радиослушателями. Но все-таки 2 сплошные ради шаурмы, ну, как бы рискованно. Не делайте
1: да,
2: так больше.
1: Не нужно так делать, согласен. Дорогие друзья, пишите, какие у вас были интересные истории, интересные случаи, когда сотрудники ГИБДД входили в ваше положение, ну, либо просто прощали ваше незначительное нарушение, либо даже, ну, может быть, помогали в какой-то ситуации, да? Вот, жизнь, она интересная штука. Не все всегда можно предусмотреть. Плюс 7-909-955-103.0. Работает национальный мессенджер Макс. Ждем ваших историй.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Тренд на локализацию китайских автомобилей набирает обороты. Уже многие марки приземлились в России. Теперь же стало известно, что популярный китайский производитель Li Auto планирует начать производство своих кроссоверов в соседнем Казахстане, но максимально близко к российской границе в городе Костанай. Соответствующий пакет соглашений о стратегическом сотрудничестве был подписан 30 июня в Астане. На первом этапе предприятие будет выпускать кроссоверы второго поколения L9 и L8, которые в топовых версиях получат приставку «Livis» в названии, а также младшую модель L6. И, конечно, может сразу показаться, что это благоприятно повлияет на ценовую политику марки, ведь сейчас официальные кроссоверы «Li» у нас стоят от 8 до 12 миллионов рублей. Но нет, в компании заявили, что на данный момент слишком рано говорить о том, что этот шаг поможет оптимизировать стоимость для российского рынка, так как основное влияние на цены оказывает местное налогообложение. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Итак, когда же вы приходили, сотрудники ГАИ, вам на помощь? Ваши положительные моменты общения с сотрудниками ГАИ. Все мы принимаем и с удовольствием зачитываем, поскольку сегодня праздник. Службы ГАИ сегодня праздник. 90 лет. Юбилей.
9: Поздравляем от всей души и решили, что было бы здорово посчитать ваши истории, которые связаны с тем, как сотрудники госавтоинспекции пришли вам на помощь, вошли в положение, поняли вас и проявили человечность.
8: Друг поехал в Москву, там у него сломался мотор, он бросил машину, приехал в город, мы с ним поехали за машиной, а тот, кто согласился притащить ее, должен был утром быть, а мы так на поезде погнали. Короче, бросил машину, он на посту ГАИ. И я не помню, как зашел разговор, но как-то получилось, что я им на патрульной пятерке стал менять резинки на задних амортизаторах. Я ж рукастый. И, в общем, поменял. Сотрудник ГАИ нас посадил в другую машину. Мы доехали рядом до кафешки. Он нам купил хот-догов штуки по три. Типа за работу. Вернулись на пост, настало утро, потащили машину на трассу. Вот такая вот история. Сотрудники ГИБДД накормили Вячеслава и его друга.
9: Но он там тоже поменял что-то вообще. Очень человечно и мило. Александр пишет, а у меня истории с сотрудниками ДПС очень много, но вспомнилась одна. 2009 год. Возвращаемся мы с супругой из Ярославля. Перед нами едет тихоход, коптит своими выхлопами. Особенно это ощущалось на подъемах. И вот я не выдержал и на очередном спуске начал его обгонять через сплошную. Но видимость была отличная, аж до следующего холма, на вершине которого стояли сотрудники. Соответственно...
8: То есть сотрудников вы увидели, но, тем не менее, это вас не остановило.
9: Завершая маневр, как говорится. Соответственно, остановили. Пришлось сказать, что жене стало плохо от этих выхлопов. Сказал, что она беременна. Супруга в этот момент спокойно собирала цветы на полянке. И когда тихоход проехал мимо нас, обдав всех своим черносизым дымом, сотрудники госавтоинспекции сжалились и нас отпустили. Кстати, месяцу через 9 у нас родился сын. Вот такая вот история от таксиста Александра Анатольевича из Москвы. Слушай, ну не обманули, значит.
8: Значит, не обманули, да. Добрый день. Ехали как-то с друзьями на бесплатный мюзикл в центр. Заезжав, я не увидел знак одностороннего движения. Права получил как один день. Ну, всего лишь день с правами делал человек. Уезжал, съехал с бордюра в обратную сторону, две полосы как положено, только встречных. И тут навстречу выезжает машина. Думаю, какой-то наглый водитель. И сразу же включает мигалку. В итоге, вы не поверите, но все решилось разговорами и отпустили, и простили, и ошибку, и стаж в один день. Ну да, вот так бывает. Да. Представляешь, лишиться прав первый день за рулем и тут же права сразу.
9: Это мне напоминает, помнишь, в фильме «Такси» был вот этот его друг, который никак не мог сдать на права из этой серии. Ольга нам пишет: «Доброе утро, Марина, Артем. Я из Москвы. У меня тоже был случай, когда сотрудники ГАИ помогли очень. Это было в 1984 году. Я и две мои подруги собирались вечером в кино. Нам было по 17 лет. Родители были на даче, и вот у одной из подруг случился инсульт. Мы вызвали скорую, увезли ее в инфекционную больницу, мы тоже с ней поехали, там стало еще хуже после промывания желудка. Дальше вызвали другую бригаду, время идет, когда приехали неврологи, они сразу поняли, что это их пациент. Ехать нужно было в другую больницу, и мы уже были в скорой, но не могли выехать из ворот больницы. Тут подходит сотрудник ГАИ, и водитель ему говорит скорой: командир, счет идет на минуты, девочка молодая, жалко, что мы ее не довезем. Ребята сопровождали скорую до больницы и даже помогли донести до реанимации. Спасибо огромное, подругу спасли.
8: Ничего себе.
9: Просто до мурашек история.
8: Да, красивая история. Хорошо, что все так закончилось. Я как-то раз попал где-то в Подмосковье, дело было, ночью ехал, когда еще не было навигаторов, и на какой-то развязке потерялся, как на Москву уйти, и, в общем, развернулся через сплошную, и как это бывает, в таких ситуациях стоят ребята. Гаишники, пишет нам Эдуард. Короче, объяснил, что заблудился, инспектор не наказал, а наоборот даже рассказал, как выехать, показал, тут крутанись через две сплошные, и там направо, и так далее. Я говорю, как ты через две сплошные крутануться? Он такой: да ладно, я разрешаю, крутанись. Пожелал доброго пути. Я сказал спасибо и уехал. С праздником вас, дорогие сотрудники ГАИ, пишет нам Эдуард.
9: Какая-то пробка, еще что-то, и ты понимаешь, что уже там сотрудники ГАИ, и ты понимаешь, что объехать эту пробку можно только по встречке. И я тоже иногда смотрю, типа, так можно?
8: В смысле, Марин, нельзя объезжать пробку по встречке. Давай я тебе...
9: Ну не пробку, а какая-то, типа, знаешь, Марин, вот такая ситуация, что по-другому нельзя. И все объезжать
8: пробка.
9: Должны...
8: Если все, тогда можно.
9: Когда дорожно-транспортное происшествие или что-то
8: тогда
9: такое,
8: да,
9: понимаешь?
8: Это,
9: так вот, ты смотришь глазами, у тебя не мой вопрос, можно? А там тебе ответ, типа, да. Других вариантов
8: понятно.
9: Нет.
8: Вот, видите?
9: Мне понравилось сообщение, которое мы, наверное, прочитаем
8: уже,
9: в следующем части от
8: конечно.
9: Елены. Я так понимаю, она сама сотрудник госавтоинспекции. Написала очень классное сообщение. Оно пока, ладно, от Юли зачитаем. На вопрос инспектора, что будем делать, не пристегнут был ремень, я сказала: понять и простить. Меня, как и Марину, простили.
8: Вот здорово,
9: вот.
8: Хорошо. Продолжайте писать, дорогие друзья. +7 909 955 103 и 0. В следующем часе продолжим читать ваши истории.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Почти половина опрошенных россиян положительно оценивает свои экономические перспективы на ближайшие 2-3 года. Как пишет «Известия», наиболее распространенной финансовой целью остается формирование накоплений. Ее выбрали 38% участников опроса. Еще 24% планируют рост доходов за счет карьерного развития или смены работы. Также россияне ориентированы на крупные покупки, включая жилье и автомобиль, открытие бизнеса или его развитие. 8% сосредоточены на инвестициях и пассивном доходе. При этом большинство участников исследования заявили о готовности потратить значительную сумму на получение новых знаний и навыков. В российских вузах введут новый обязательный предмет «Русский язык как государственный». Он появится в расписании в 2027-2028 учебном году. Его должны будут пройти все студенты, независимо от факультета, формы обучения и уровня программы. Как сообщают «Известия», курс станет обязательным по поручению президента России и будет включен в единое ядро высшего образования. В него уже входят история, основы российской государственности и философия. В рамках курса учащие изучит российское законодательство, включая закон о защите прав потребителей и поправки к нему, которые обязали бизнес полностью перевести на русский язык всю информацию для покупателей. Завтра в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдет День московского спорта. Гостей ожидают спортивные программы, турниры и встречи со звездами футбола и фигурного катания. Как рассказали в мэрии, «Лужники» — это не только главный спортивный комплекс России, но и обширное общественное пространство. Одним из самых популярных мест этим летом стала центральная площадь с фонтаном и гастрономическим кластером. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88.71, юань стоит 11.47. Далее в эфире утреннего шоу продолжим вспоминать истории, когда сотрудники ГАИ выручали вас. Ждем ваше сообщение в Максе. Дарья Березовская, радио «Шансон».
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, бедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: Продолжаем читать ваши истории, как вы пообщались с сотрудниками ГАИ, и у вас только положительные эмоции после этой встречи остались.
1: Если вдруг у вас был незакрытый гештальт, отблагодарить того, кто вам помог, и сказать добрые слова человеку, который пришел вам на помощь, то как раз вот сегодня тот самый день. Я обещала зачитать сообщение от Елены, и вот что нам пишет. Сотрудников ГИБДД многие, как и всех людей в погонах, недолюбливают. И только когда что-то происходит, то вспоминают, что есть добрые люди. А в основном все истории будут касаться того, что человека отпустили без наказания. Но если сотрудник не исполнил своих обязанностей, пусть лучше вы нас меньше хвалите, чем ругаете. Значит, мы хорошо исполняем свои обязанности. Поздравляю всех сотрудников госавтоинспекции с Днем образования службы, и в том числе сотрудников Орловской области. Ведь действительно, сотрудники госавтоинспекции, их работа входит в том, заключается в том, чтобы делать дороги нашей страны безопасными, чтобы не было нарушителей, чтобы не было неадекватных всяких за рулем. И действительно, ну, мне кажется, что на дорогах стало намного комфортнее и приятнее, потому что шашечников, ну, практически нет. Согласен со мной, что ты смотришь? Ну,
0: езжу там, где они еще остались.
1: Да? Ты фотографируй их. Значит, камеры не справляются, понимаешь? Я к тому, что то ли мы как-то все...
0: Не, я считаю, надо ужесточать, на самом деле. Да, вот, во-первых, ужесточать...
1: За пьянство за рулем?
0: Не, ну это понятно. Это так, мне кажется, уже ужесточено, уже дальше некуда. Нет, надо ужесточать вот этот вот режим, когда слишком громко работает двигатель и отсутствует... Выхлопные трубы у тебя, либо они стреляют у тебя специально, еще громче делают. Вот, и надо ужесточать вот этих малолетних питбайкеров, которые гоняют по ночам без номеров на своих питбайках, и они просто, они ревут как-то безумно. И где вот как раз люди и камеры, которые должны это отслеживать? Понятно же, что питбайки вне закона.
1: За каждой шумной машиной, по-твоему, или питбайком должен выезжать
0: камера должна
1: сотрудник госавтоинспекции?
0: Нет, ну камера должна это все фиксировать, и уровень шума. И вообще то, что питбайк едет без номеров, тоже должны как-то реагировать на все это дело. В общем, зима, 1998 год, пишет нам Вадим из Рязани. На трассе Дон заглохла наша копейка. Ехали мы из Москвы в Новомосковск. Стояли часа 4. Напарник за это время перебрал пол машины и не заводится. Я пытался кого-то остановить и даже деньги держал в руке. Махал этими деньгами бесполезно. Уже ночь, ну все, думаю, замерзнем. И тут, откуда ни возьмись, со встречного направления, включив свою мигалку, разворачивается форд сотрудников ГАИ. Огромный такой форд. Подъехали, посмотрели на нас, все поняли без слов. Взяли на буксир, дотащили до ближайшей гостиницы, кафешки, сказали накормить и обогреть пацанов. И уехали. Мы даже не успели спасибо сказать, замерзшие были совсем. Но через час как-то машинка все-таки завелась каким-то чудом, и мы доехали уже к утру. Все тосты в этот день были только за правильных сотрудников ГАИ. Люди везде люди. И неважно, есть ли у них погоны или вообще никаких погон.
1: Слушайте, ну это вот действительно невероятная история про человечность.
0: Именно об этом мы и просим вас рассказать, дорогие друзья. В 90-летие ГАИ этой замечательной службы расскажите нам о своем позитивном опыте общения с сотрудниками ГАИ. Плюс 7-909-955-103-0.
3: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем читать ваши истории и положительный опыт общения с сотрудниками ГАИ. 1996 год, 26 сентября. Я увезла себя со схватками в роддом, а мужу надо было ехать домой на машине обратно. Права-то у него есть, но за руль садится очень-очень редко. Я ему все объяснил, что лежит в машине. И он поехал, а ехать из центра города на окраину. И вот уже почти доехав, его останавливают сотрудники ГАИ. Даже нет, это люди были в полной экипировке с автоматами наперевес, план перехват был объявлен. А вот у него, да, естественно, у супруга стресс. Он им объясняет, что жена увезла себя в роддом, а он едет домой и никакие документы найти не может. Так вот, они сопроводили его до дома. Одна машина спереди, вторая сзади. Передали с рук, из рук в руки моей маме и уехали.
2: А на выписку тоже они, наверное, приезжали с мужем? Или вы сами себя потом обратно увезли? Какая прикольная история.
1: Ой, пугливые мужья. Так, что еще, Марин?
2: История от Ирины из Кирова. В 2010 году я приезжала в гости к сестре в Москву. Они с мужем недавно до этого туда переехали. Сестра только училась ездить по Москве. А как мы знаем, что в Москве действительно другой ритм вождения. Стояли как-то впервые на сложном пятиуличном перекрестке. На Таганке, что ли? Сестра, не разобравшись с полосками и стрелками светофора, поехала на красный. И когда я это поняла, стала молиться, чтобы никто не поехал нам на перерез. На этой стороне перекрестка нас остановил сотрудник госавтоинспекции. Через несколько минут сестра возвращается, улыбается. А штраф ей выписали небольшой и немножко пожурили. Я думаю, что большую роль сыграло то, что моя сестра красивая и стройная. И рыски.
1: Да, быть красивой важно в этой ситуации. Доброе утро, Марина и Артем. Был у меня такой случай в центре города Сергиев Посад. Меня останавливает сотрудник ГАИ, а я тогда работала на ликероводочном заводе. У меня всегда с собой была бутылочка нашего завода для презентации. Так вот, останавливает меня сотрудник на моргающий зеленый и сказал, что я ехала уже на красный. Я, конечно, долго припираться не стала и говорю, а может быть, вам в подарок бутылочку в красивом фирменном пакете с изображением нашей продукции? Он, конечно же, отказался. А спустя какое-то время встречает он меня уже в гражданской форме и напоминает мне этот случай.
2: А где там ваш пакетик?
1: Да, так у меня появился знакомый сотрудник ГАИ в Сергиевом Посаде. Радостно написала нам Елена.
2: А нам написал наш коллега Дмитрий Малыгин, что сотрудники госавтоинспекции Москвы вас слушают и передают благодарность и поцелуйчик.
1: Ой, это...
2: Как это мило.
1: Это мило. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим читать ваши истории уже совсем скоро. Пишите.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
2: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
1: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
3: Вот скорее по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
1: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием, лозунгами.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Откровенно о сокровенном.
1: Еще раз поздравляем всех сотрудников ГАИ с 90-летним юбилеем создания службы. И вспоминаем истории, ваши истории позитивного, доброго, теплого, смешного общения с сотрудниками ГАИ на дороге. Может быть, даже когда-то ребята приходили вам на помощь, и вы об этом не забыли.
2: Совершенно невероятная история от Евгении. Здравствуйте, Череповец, с вами. Я однажды утром ехала в час пик, 8 утра на работу. Пробка. Чувствую, сейчас будет беда. Живот прихватило, так что жуть. Я в пробке. Я выворачиваю на выделенную полосу для автобусов, чтобы быстрее домчаться до офиса. И тут сразу меня сотрудники ГАИ и встречают. Ну, думаю, все, приплыли. Останавливают, я открываю стекло, сотрудник начал представляться, а я уж зеленая, не дала даже договорить, как закричу, что если не отпустят, то будет все плохо. Хватаюсь за живот. Как я была ему благодарна. Он все понял, да еще и с мигалками на красный светофор меня сопроводил. Я помчалась дальше. Прикатила в офис, а живот-то уже не болит. Видно, от страха отпустила. Просто он человек с душой. Спасибище огромное. Слушайте, ну это реально человек все понял. Это круто.
1: Так, Наталья пишет. В далекие 90-е мы ехали на шестерке в Волгоград. На подъезде к городу нас останавливают сотрудники ГАИ. Ну, просто проверили документы, посмотрели, пожелали счастливого пути. А машина-то и не заводится. Жара плюс 45. И вот два сотрудника ГАИ, засучив рукава, вместе с моим мужем целый час копались в машине. В итоге все починили, завели, и мы поехали дальше. Но это вот что такое? Ну это же прям вот это, респект и уважуха, как сказала бы сейчас поколение зумеров.
2: Елена нам пишет, а у нас случай вот такой был. Остановили мы женщин из практики. А, Елена как раз сотрудник госавтоинспекции.
1: Да,
2: остановили
1: что?
2: Мы как-то женщину утром, а у нее ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиле. Благо, жила она недалеко, а ехать ей как раз далеко. И вот мы отправили ее пешком за документами. Конечно, крики, ругань, но она пошла. Через 10 минут возвращается с пакетом. Давай обниматься, целоваться, слезы, сопли. А что, говорим, случилось? Оказалось, что она так спешила, что не только документы оставила, но еще и чайник на плите не выключила. Приходит домой, а там уже шторка загорелась. Так что если бы мы ее не вернули за документами, то могла бы квартира сгореть. И вот в результате вместо жалобы получили мы благодарность. А шефу ее мы позвонили и объяснили, из-за чего она опоздала на работу по нашей вине. Ты представляешь? Человек забыл дома документы.
1: Да.
2: Сотрудники говорят, ты иди домой и принеси нам водительское удостоверение.
1: И
2: человек избежал серьезного пожара.
1: Трагедии,
2: это
1: конечно.
2: Просто очень круто.
1: Так, мой внук порезал сильно руку. Ты не читала?
2: Нет.
1: Зацепил все фаланги. Это было летом. Это было летом в прошлом году. Бутово, вечер, пробки. Нам повезло, ехала машина ГИБДД. Мой сын остановил, все объяснил. Молодой инспектор отвез в больницу Морозовскую с мигалками. Спасли фаланги, спасли руку. Очень благодарны сотрудникам ГАИ Наталья Иванова Истомина. Вот так.
2: Вообще, Галина молодцы. Нам пишет. Доброе утро, любимые ведущие. Ехали мы как-то с мужем в 2010 году в отпуск из Ленинградской области в Казахстан на старенькой шестерке. Не помню уже в какой области, не то в Пензенской, не то в Рязанской. Обгоняет мой муж две фуры, а там знак, населенный пункт. Поднимается в горку, а там инспектор останавливает и говорит, куда-то отец так скачет на своей балалайке. А мы говорим, в отпуск. Инспектор говорит, ладно, отец, езжай дальше и не гоняй, я тебя штрафовать не встану, то только будь внимательней. Было так неожиданно, прошло уже 16 лет, а мы постоянно вспоминаем эту добрую историю.
1: Про балалайку. И вы уже продайте балалайку, купите машину себе наконец-то и гоняйте на ней. Продолжайте писать, дорогие друзья. Плюс 7-909-955-1030. Слово Дмитрию Малыгину.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали». И я Дмитрий Малыгин. Сегодня современный и надежный кроссовер «Хавейл М6» доставил нас в Суздаль. По дороге мы несколько раз останавливались, чтобы пофотографировать окрестности. И каждый раз в кадр просился наш «Хавейл». Это неудивительно, ведь динамичный силуэт кузова с плавными линиями, стильной черной решеткой радиатора, 17-дюймовыми колесами, рейлингами на крыше и современной светодиодной оптикой украсят любой кадр. «Хавейл М6» уместно выглядит как на улицах больших городов, так и на бесконечных лентах дорог. Кстати, о фото. Мало кто знает, но чтобы сделать лучшие кадры Суздаля, нужно отправиться на смотровую площадку на берегу реки Каменки. Оттуда открываются лучшие виды на Покровский монастырь и старинные храмы. Далее рекомендуем отправиться в трепещущее веками сердце города Суздальский Кремль, который является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории возвышается собор Рождества Богородицы с фресками 17 века и изящными луковичными куполами. Совсем рядом расположены архиерейские палаты, где можно окунуться в богатую коллекцию древнерусского искусства. Если же вас утомляет большое количество туристов и вспышки фотокамер, то вам дорога на улицу с простым названием «Старая». Это тихий уголок с деревянными домами и резными наличниками. Здесь можно почувствовать истинную атмосферу древнего Суздаля без суеты. Гастрономическим специалитетом Суздаля является огурец. Да-да, из этого овоща в городе готовят огромное количество блюд и напитков, включая огуречный кофе, мороженое и огуречную таболку, пирог, похожий на чизкейк. Сегодня пятница, и выходные мы решили провести в Суздале. А уже в понедельник наш Хавейл М6 отправится в славный город Иваново. Не переключайтесь, будет интересно.
3: Окольцевали. В эфире радио «Шансон».
5: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: красочки. Нина картинки, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх, мент.
1: Дымова и Демин на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: В день рождения ГАИ вспоминаем приятные моменты общения с сотрудниками ГАИ. Когда они вам помогали или когда, может быть, шли навстречу.
4: Невероятный праздник.
3: Добрый день. Поехали с мужем покупать стиральную машинку. С собой взяли сестру 11 лет. Уж очень она хотела с нами поехать. Купили машинку, естественно, большую, положили на заднее сиденье девятки, муж за руль, ну а мы с сестрой по логике садимся на переднее сиденье. И тут пост ГАИ, а муж тоже наивный, знал, что мимо поста ГАИ поедет. Останавливают для проверки документов. Когда техосмотр крепили на лобовое стекло сбоку, муж открывает переднюю дверь, где мы с сестрой сидим, чтобы достать техосмотр. А что, он рукой не мог дотянуться из салона? Странный парень.
4: А ты дотягиваешься до правой половины своей машины?
3: Конечно.
4: Ну что ты за инспектор гаджет такой?
3: Не, может быть, только он вышел на улицу, уже начал общаться на улице, потом, чтобы достать. Ну ладно, это не важно. Открывает переднюю дверь, где мы с сестрой сидим, чтобы достать техосмотр, и мы с сестрой просто выпадаем из машины. Сотрудник ГАИ, видя это, начинает так смеяться. Подходит к нам и говорит, почему вдвоем на переднем сиденье сидим? Я говорю, сестра очень хотела с нами поехать, а сзади вот, извините, купили стиральную машинку. Он еще раз посмотрел, рассмеялся, пожелал нам счастливого пути и даже не оштрафовал. Вот такая история.
4: Марин. Милая история. Елена нам пишет, там тоже сотрудники ГАИ как-то помогли с заменой колеса. На трассе М4 Дон в марте пробили колесо. Установить домкрат не получалось. Ребята, проезжая с другой стороны, увидели нас. Развернулись, подъехали, достали свой домкрат, помогли установить запаску. Посоветовали шиномонтаж. И благодаря им мы смогли продолжить свою поездку, залатав колесо. Побольше бы таких отзывчивых сотрудников, пишет Елена.
3: Игорь вспоминает, что в начале 2000-х у него заглохло «Волга» прямо на МКАДе у Новокосино. И тогда меня сотрудник ГАИ на своем автомобиле, на тросе даже на своем, дотащил до Щелковской. Трос снять не смог. Так и подарил мне его. Спасибо ему до сих пор с благодарностью. Вспоминаю. Так трос и висит спереди. Удобно.
4: Дмитрий нам пишет, 17 лет назад меня лишили прав аж на 4 месяца за проезд под кирпич, который появился там за 2 недели до события. Я благодарен сотрудникам за это лишение сразу по нескольким причинам. Первое, четкая позиция. Они не поддавались ни на какие уговоры и даже на денежку. Второе, я укрепил сердечную мышцу за 4 месяца пешком. Третье, я стал гораздо внимательнее и взрослее как водитель всех ребят госавтоинспекции с 90-летием. Главное, чтобы дома все было благополучно. Надежный тыл, залог спокойной службы. Что это за Дмитрий, как ты думаешь? Фамилию угадаешь?
3: Ну да.
4: Малыгин?
3: Конечно.
4: Нарушитель злостный.
3: Так,
4: под кирпичи
3: Марина,
4: он заезжает.
3: Марина и Артем, доброе утро. Пишет вам Юлия Самары. В 2004-м был случай, как-то с друзьями пошли в летнее кафе на трассе М5 под Самарой. Возле кафе припарковалась машина ГАИ. Инспектор, достав ручной радар для измерения скорости, направлял на мимо проезжающей машины. Нам стало интересно, и мы подошли к инспектору с просьбой попробовать пострелять по машинкам.
4: Инспектор радаром.
3: Да, естественно. Инспектор нам не отказал, и через некоторое время мы поймали машину с превышением скорости. Инспектор ее остановил, водитель заплатил штраф. Инспектор сказал, девчонки заработали. Половина ваша. И мы пошли обратно в кафе тратить свою половину. Боже мой.
4: Слушайте, вот
3: какая
4: это
3: история.
4: Правильно, такие, знаешь, короткометражки снимать.
3: Марин, но тебе надо треногу покупать по такому случаю,
4: да?
3: Мне кажется.
4: Ну, вот мне хотелось
3: ты
4: бы.
3: Ты же там будешь вдоль.
4: Я почему хочу треногу купить? Потому что дети гуляют, а народ как гоняет, как сумасшедший.
3: Ребят, бэушная тренога есть у кого? Недорого, Марин, давайте, подгонимся.
4: А подожди, а это я буду как центр организации?
3: Да, как СУДДшница будет.
4: Или как я...
3: Уважаемый муж, человек у себя там в этом, в трибунках, будешь ходить важное, кепку себе какую-нибудь с кокардой купишь. Ну, обязательно кепка должна быть для солидности. Или бейсболку с
4: кокардой. Люди обычно прячутся и не выходят из машины.
3: И это тоже правда. Проклянет тебя вся деревня в тот момент. Но ничего страшного.
4: Когда это безопасно переходить
3: дорогу, когда это тебя останавливало, согласен. Так, доброе утро. Меня остановили сотрудники ГАИ за то, что не пропустила пешеход. пешехода, который был вообще на другой стороне дороги и еще даже не собирался переходить. Мы долго спорили, мне выписали штраф, но когда я стала трогаться, машина заглохла. И что ж вы думаете, сотрудники перегородили дорогу, прикурили мой аккумулятор сдохший и пожелали счастливого пути. Написала нам историю Наталья.
4: Так, истории что делаем в следующем много. Часе, так, Марина? Смотрите, план такой. Еще почитаем ваши истории, потому что есть действительно классные. Проведем экспресс-чечеточку.
3: Ох ты!
4: А еще счастливую каюту. Разыграем.
3: Вот это планов у нас, громадье, насыщенная ребята. Пятница.
1: Звезды на ладони. На радио Шансон.
3: Пятница на календаре, 3 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные полностью расслабиться и заниматься тем, что вам приносит удовольствие. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
4: Тельцы, неизбежно сегодня масса хлопот, но силы у вас хватит на все. Главное, верьте в себя. А совет ловите сегодня в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
3: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких вас ждет весьма захватывающе. Отучающий вечер. Подготовьтесь тщательно к нему и послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
4: Раки, необходимо срочно раздать все имеющиеся долги и научиться уже наконец-то планировать свой бюджет. Для настроения послушайте песню «Потанцуем» Михаила Бублика.
3: Львы, рабочие дела порадуют вас. Вы почувствуете себя незаменимым и весьма ценным сотрудником. Ну а ваша песня «Арестованный дым» Владислава Медяника.
4: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на ближайшие выходные. Не сидите дома, душа требует приключений. Ваша песня «Романтика руля» группы «Дюна».
3: Весы, звезды обещают вам отличный день. Ваши самые сокровенные желания непременно сбудутся. Получайте удовольствие, ведь ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
4: Скорпионы, сегодня высока вероятность резких изменений в жизни, но эти изменения будут позитивными. Ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
3: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день. Да возможны мелкие конфликты на пустом месте, но у тебя будут точно сегодня крупные расходы. Это же бензин. Бензин хотела купить. Так, совет этого дня в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
4: Козероги, оптимальное время для различных деловых переговоров и романтических свиданий. А ваша песня сегодня «Зачем?» Артема Демина и Максима Апреля.
3: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источник новых доходов. Сегодня будет достаточно силы возможности, чтобы добиться любой цели. Ваша песня в этот день «Сладкая» Виктора Дорина.
4: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами, а будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с долей юмора. Ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева.
3: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

шансон. Музыки много. Шансон один. Шоу на радио «Шансон» с Мариной Дымовой и Артемом Деминым.

0: 10 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков младше 3 лет. Как заявил автор инициативы Сергей Миронов, нужно установить размер такой выплаты на уровне регионального минимального размера оплаты труда и осуществлять ее ежемесячно. При этом мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен находиться на полном государственном обеспечении, пояснил Миронов. Он добавил, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Банк России ввел новые правила для микрофинансовых организаций, существенно изменив порядок выдачи займов. Как пишет «Известия», теперь заемщикам, как и клиентам банков, необходимо подтверждать доходы официальными документами. Ранее МФО могли учитывать данные о доходах со слов клиента. Теперь при отсутствии подтверждающих документов организации обязаны рассчитывать платежеспособность по региональным нормативам с обязательным снижением на 10%. Это приводит к снижению расчетного дохода и, как следствие, к увеличению ПДН, что напрямую влияет на доступную сумму займа. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Далее в эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Оставайтесь с нами. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.
3: Неизвестный паром в незнакомом мне городе. Как мы просто живем. С подаянием, с ворами.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Нейроклиника.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:07. Сегодня здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. А на календаре 3 июля. Праздник отмечается. 90 лет создания службы государственной автоинспекции.
1: И читаем ваше сообщение уже третий час. И оказалось, что так много добрых историй и примеров человеческого отношения, что...
0: Мы решили, пока все сообщения не прочитаем, сегодня
1: домой
0: не уйдем.
1: Да. Поэтому примерно до 13:00 мы будем здесь.
0: Да может и больше. Посмотрим.
1: Не, мне треногу еще выбирать. Ты что?
0: А, ты сегодня на рынок. А где, кстати, треноги продают?
1: Я не знаю. А нас кто-нибудь слушает, у кого тренога есть?
0: В маркетплейсе треногу купи себе.
1: А их же говорят, запрещат скоро треноги.
0: Прикол. Давай я тебе подскажу, как надо сделать. Ты просто покупаешь что-то похожее на треногу.
1: Штатив.
0: Да, но все должны думать, что это тренога. То есть она должна выглядеть... Ну, то есть,
1: а просто
0: есть
1: все
0: же
1: будут
0: камеры...
1: притормаживать, слушай, думать, а может нарисовать? Есть же вот нарисованные машины госавтоинспекции,
0: да,
1: картонные
0: и
1: такие.
0: Себя из картонки вырежу, и так. И так дурилка картонная, еще будешь, еще не пойми как. Нет, ты просто реально, ну, есть же макеты вот эти.
1: А что это я дурилка-то картонная?
0: Да я шучу просто, ну так ласково же.
1: Ну, не знаю.
0: Не очень.
1: С каких-то пор ты ласково ко мне обращаешься.
0: Ты же сказала, хочешь из картона на себя вырезать. Я и говорю, будешь такая вот. Так вот, смотри.
1: А деньги-то как зарабатывать на этом?
0: Нет, деньги не заработаешь.
1: А, то есть только
0: подожди,
1: за...
0: Подожди, ты сказала тебе самое главное, что...
1: Безопасность, чтобы
0: вот
1: дети
0: именно
1: аккуратно переходили дорогу,
0: да,
1: и никто там не гонял.
0: Тебе же деньги не нужны. А ты сделай вот такую треногу, которая будет как бы макет треноги. Все будут думать, там появилась вот эта московская...
1: Что за рубрика? Очумелые ручки.
0: Поставила, представляете, треногу, сидит там, караулит нас. А и все, все будут уверены, что да, будут приходить штрафы, все будут друг другу моргать. А ты-то будешь знать, что это просто макет.
1: Муляж.
0: Вот это называется, муляж.
1: Да, вот это ты план мне придумал. Алексей Иванович нам пишет: я в этот день хочу поздравить ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным праздником, с Днем ГАИ. Я сам более 15 лет прослужил в ГАИ ГИБДД. Во время службы всегда относился к водителям и всем участникам дорожного движения по-человечески. За мелкие нарушения всегда старался предупредить и профилактическую беседу провести, а за злостные нарушения все строго и в рамках действующего законодательства привлекал водителей. Но всегда было приятно, когда благодарили за твой нелегкий труд все участники дорожного движения, в том числе и водители, и пешеходы, несмотря на то, что я их привлекал к административной ответственности. Всем хорошего дня, уважаемые слушатели радио «Шансон».
0: Спасибо, так.
1: И мы вас поздравляем от всей души, конечно.
0: Был у меня такой случай, пишет нам Наталья. Рассталась с молодым человеком, ехала на машине с очень большой скоростью. А тут, естественно, останавливает меня сотрудник ГАИ, спрашивает, куда вы так торопитесь? И я ему все рассказала, все как есть.
1: Поплакала на плече у него.
0: Да, я ему рассказала, и представляете, он меня понял, простил и отпустил. Вот такая вот история. Потому что это о чем, еще раз говорит, о том, что сотрудники ГАИ, они тоже обычные люди.
4: Реклама. Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Читаем ваши истории о позитивном опыте, добром опыте, светлом опыте общения с сотрудниками ГАИ. И так получилось, что по дороге на Йошкар-Алу в январе 2001-го ночью в сильный снегопад я подобрал двух замерзших сотрудников ГАИ. У них, как оказалось, был сломан автомобиль и не работала рация. Я их, естественно, отогрел, угостил гостинцами, в общем, довез их до места службы. По дороге они мне объяснили, как лучше проехать до Казани, так как я впервые ехал этим маршрутом. Вот такая вот была история, которую нам прислал Флюр. То есть и сотрудники ГАИ иногда нуждаются в помощи, и тоже им надо помогать.
2: Всем нужно помогать, потому что...
1: Особенно зимой, особенно ночью.
2: Владимир из Москвы пишет веселую историю свою. В 1989 году, будучи курсантом военного училища, я ехал с женой на первом нашем автомобиле. Это был 969-й «Запорожец». Вечер, спешим домой. Меня отпустили в увольнение до утра. Разогнался, вылетаю на этом «Запорожце» из-под горки. А стоят доблестные сотрудники ГАИ с радаром и, конечно, тормозят. Я начинаю рассказывать про тяжелую курсантскую жизнь, про нехватку денег. А он мне говорит: да подожди, иди к машине старшего, а то он не верит, что твой Чарлик 107 километров выжил. Штраф все равно, конечно, пришлось заплатить, но, видишь, с пониманием. Удивились сотрудники госавтоинспекции, как Владимир так разогнал.
1: На бедном «Запорожце», да. Здравствуйте, ехала я на «семерке», она у меня заглохла посреди дороги, пишет нам Татьяна. Тут появляются сотрудники ГАИ. Я говорю: машина не заводится. Сейчас попрошу кого-нибудь толкнуть, освобожу трассу. Они говорят: ладно, садись в машину. И толкали меня до стоянки метров 150.
2: Ого.
1: Ребята, спасибо вам. Вот такое сообщение от Татьяны.
2: Саша нам пишет: доброе утро. Точнее сказать, меня зовут Александр из города Балашиха. У меня была такая история. Останавливает меня сотрудник ГАИ. У него возникло подозрение, что я вчера употреблял спиртные напитки. Предложили мне проследовать служебный автомобиль и дунуть в трубочку, как называется. И у меня показало 0,019 из 0,016 возможных. Сотрудник ГАИ принял решение оформить меня за нетрезвое состояние. Потом спросил, есть ли у меня дети. А я ему сказал:

0: за руль.
1: Я из Каменска-Уральского, пишет нам Валентина. Ехала ночью с детьми по трассе, понимаю, что пропустила нужный поворот и нужно разворачиваться. Прошу сына, ему 10, чтобы помаячил мне, чтобы в кювет не съехать. Я оказываюсь там. А он оказался кювет, этот самый глубокий. Трава выше меня ростом. Ночью низги не видно. Вижу издалека, одна единственная машина едет. Я сыну кричу: тормози. Останавливаются сотрудники ГИБДД. Я сыну кричу: никого другого остановить не мог, именно их. Я думала, что возьмут меня и накажут. А они, наоборот, помогли, вытащили машину. Огромное им спасибо за оказанную
0: помощь. Конечно, женщина с ребенком съехала в кювет, как не помочь?
1: Да. Никого другого остановить не мог.
0: Так вот, тогда мы поехали. Раз он не, вам не
1: ладно, еще почитаем ваши сообщения, дорогие друзья. Пишите.
2: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
3: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня в день рождения ГАИ мы решили вспомнить веселые, приятные истории вашей встречи с сотрудниками ГАИ. Здравствуйте, у меня был случай, поехали на море из города Ульяновска. На заправке «Роснефть» в поселке Бейсуга в туалете забыл барсетку со всеми документами и продолжил свой маршрут. Потерю обнаружил спустя 150 километров. Развернулись, поехали обратно. Ну и, конечно же, был остановлен сотрудниками ГАИ. Все как по сценарию специальному. Был отпущен благодаря двум маленьким детям 9 и 6 лет. В результате барсетка была возвращена на заправке, и мы продолжили свой маршрут на море.
2: Вот это да. Вот это история.
1: Это очень страшно, на самом деле, забыть барсетку, все документы. У меня такое было. Я тебе рассказывал, я в Абхазии, так, в ресторане забыл сумку со всеми.
2: А, это же не так давно у тебя было.
1: Да, в прошлом... полтора, два года назад.
2: Могли тебя не дождаться из отпуска из такого.
1: Ты представляешь? Восстанови вообще все эти паспорта.
2: А как ты так умудрился?
1: Висело на стуле сзади в ресторане. И я приехал в ресторан,
2: ну,
1: и
2: ты даю.
1: Слава богу, там она так и висела, эта сумка. Никто ее не взял, потому что Абхазия.
2: Потому что сумка не модная.
1: Кожаная была. Хуго Босс, между прочим. И это не является рекламой. Просто констатация факта.
2: Купил ее на садоводе. Сергей нам пишет, а у нас был случай, приспичило рожать женщину в машине у друга. Ехали сотрудники госавтоинспекции, остановились, и пока ждали скорую, то и приняли роды. Потом, как приехала скорая, сопроводили до роддома. Мальчика Сашей назвали. Ну, прям вот вы как скажете, приспичило. Может быть, женщина и хотела бы подождать, дождаться роддома. Но так бывает, знаете ли.
1: Так, был у меня случай. В далекие 90-е скорость измеряли еще феном. Ну, это так называется прибор, радар, да, похожий на фен. Так вот, знак 40, а я замечтался и вижу, нарушаю. И тут, соответственно, сотрудник ГАИ радостно бежит с радаром на меня. И... Так, в этот момент он совершенно случайно спотыкается, а поскольку была весна, то он со всего маха падает в слякоть. Пришлось вместе посмеяться и ехать дальше.
2: Ну, не смешно.
1: Что смешного тут, да?
2: Смеяться, когда кто-то падает, это если это Чарли Чаплин, тогда можно смеяться.
1: Да.
2: Если кто-то падает, как бы, тогда надо помогать, а не смеяться.
1: И отмывать.
2: Да, Санек нам пишет, здравствуйте, ехали как-то по городу со знакомой, и я ее решил подколоть, что направо
1: нормальные
2: можно на
1: такие,
2: красный,
1: да,
2: свет, шуточки, если ты никому не мешаешь. И она повернула, а там сотрудники ГАИ. Она перед ними заплакала и сказала, что не знала, что подкололи ее. Я, естественно, тоже вышла к ним, они посмеялись, сказали, что не надо так больше шутить, и отпустили.
1: Санек, вы еще какие шутки у вас есть в арсенале? Вы сразу все вываливаете нам, чтобы
2: а
1: мы...
2: А знакомая на вас обиделась? Ну или то, что простили?
1: Не, вот а так бы да. Че, Санек, давай бабки гони за такие шуточки. Так, по сфере своей деятельности приходится плотно общаться с сотрудниками. Ребята в основном все адекватные, пишет нам Георгич. Ну, тут кто бы сомневался. С сотрудниками госавтоинспекции на работе общаюсь достаточно регулярно. И очень часто ребята помогали в непростых ситуациях на дороге мне, и даже не один раз, и не 10. Здоровья вам и терпения. Васильич из города Балахна поздравляет сотрудников ГАИ. Но конкретных историй не вспомнил, к сожалению, Васильич, и не написал нам.
2: Ты два сообщения зачитал, да? От Георгиевича,
1: да,
2: тоже,
1: да,
2: что плотно общался.
1: Тут...
2: И мне понравилось сообщение, что поменьше вам неадекватов. Действительно, среди обычных водителей то ли пробки, то ли не... Ну, бывают реально, вот сейчас даже смотришь в интернете видео, эти драки на заправках. Вот это прям новый раздел коротких видео, который мне стал попадаться в интернете. Вот реально, мы всем желаем адекватов на дороге. И это касается и адекватных сотрудников госавтоинспекции, и адекватных водителей, и пешеходов адекватных. Потому что вот эти люди на пешеходном переходе стоят, иди, показывают тебе, давай, я тебя пропускаю. Но ты же думаешь, ну там же камеры. И вот вы стоите, а он тебя то пропускает, то ты немножко и начинаешь ехать. То у тебя там вода в том,
1: я ни разу не видел камеры на пешеходном переходе.
2: Но такие камеры есть.
1: Я,
2: они,
1: наверное,
2: они просто,
1: есть, я их просто
2: они
1: не
2: сзади,
1: видел.
2: Ты их не можешь увидеть, когда тебя пропускает человек. То есть это надо про эту камеру знать. И когда милые бабули такие, да давай, езжай, я потом пойду. И ты думаешь, ну бабуля.
1: Но если ты знаешь, что там камера, тогда надо стоять, конечно.
2: Ну а бабули-то думают, да что же он такой.
1: Это у вас там в районе такие понаставляют?
2: в районе такие есть. Да.
1: Серьезно? Mm-hmm. Я еще ни разу таких камер не видел.
2: Не заезжай к нам в район.
1: Я вот хорошо, что я там и не был уже несколько лет и не собираюсь. Так, Эмилия пишет. Привет вам из подмосковного города Раменска. Ехали мы к мужу на его родину в город Тамбов. И по дороге у нас выскакивают лонжероны. А лонжероны, это что-то в Розенбаум, да, из песни. И вот сегодня лонжерон гуляет, вот что-то
2: это
1: такое.
2: Это другой, наверное.
1: Пришлось ночевать на трассе. И посреди ночи мы уже уснули, вижу рядом с машиной мигалки сотрудников ГАИ. Спросили, в чем дело, предложили помощь. Мы им сказали, что ночью... нам сказали, что ночью на трассе опасно. И взяли, они нам вызвали техпомощь. Спасибо им большое, написала нам Эмилия. Вот так.
2: Знаешь, что такое лонжерон в автомобиле?
1: Ну да.
2: Продольный такая, силовой элемент кузова, похоже... который по всей длине проходит от передней до задней части.
1: Да,
2: представляет собой продольный профиль или трубу, которую формирует раму автомобиля.
1: Прекрасно.
2: Теперь ты знаешь про лонжерон и все.

0: на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
4: Сегодня откровенно хотим поздравить сотрудников ГАИ с юбилеем, 90-летием. Ехали мы на дачу в 2000 году, пишет там Елена, и муж что-то нарушил. Останавливает нас сотрудник ГАИ, на заднем сиденье наша большая овчарка. Окна открыты, муж протягивает документы, и вдруг в этот момент овчарка высовывает морду и делает злобный гав. Сотрудник ГАИ вернул документы и пожелал нам хорошей дороги. Видите, как быстро иногда умеют сотрудники ГАИ прочитывать все документы, которые им предоставляют. Это просто скорость чтения. Собака здесь ни при чем, я уверен.
5: Ну, это на самом деле мило, мне кажется. Я когда вообще вижу, что люди едут куда-то с собаками, или знаешь, такой какой-нибудь...
4: Тебе хочется уступить им дорогу?
5: Не, я просто... У меня сразу меняется к ним отношение, поэтому я вполне прекрасно понимаю этого сотрудника ГАИ, который увидел высунутую морду собаки, которая сделала злобный гав. Он, наверное, хотел ей жмакнуть на носик и типа, ну ладно, езжайте. Я к тому, что я когда вижу в пробках людей с собаками, я их пропускаю, я на них смотрю, там эти кони свои морды высовывают на ходу, щеки раздувают, уши раздувают.
4: Ну, ты собачница, при этом у тебя кошка. Как так получилось, Марин?
5: Ну, квартиры не нет отдельной. Мне мама не разрешает завести собаку, поэтому у меня кошка, понимаешь?
4: Попроси квартиру.
5: У кого? Сегодня вообще-то праздник у госавтоинспекции, не у меня. Чего-то я квартиру попрошу.
4: Так, привет, любимый шансон, пишет нам Алена.
5: Так, что там пишет Алена?
4: А там какое-то огромное сообщение.
5: Как это покороче зачитаю
4: сообщение? Меня пугает слово «не совсем по теме». Вот это меня всегда пугает.
5: Ну, на самом деле, вот ты очень просто к этому придираешься, а там история про таможенную службу.
4: Таможенная служба.
5: Сегодня не их праздник.
4: Вообще не их праздник.
5: Ну, там просто про то, что ребята поехали еще, когда это было проще.
4: Ну, давай, своими
5: путешествие
4: словами.
5: Путешествие за границу.
4: Хорошо.
5: И накупили всем сувениров алкогольных.
4: Так.
5: И когда они уже заезжали на территорию нашей страны, им говорят, вообще-то там не больше сколько, 4 литра на человека. А у них было 4 на каждого человека, с которым они дружат в России.
4: Так.
5: Вот. И, в общем,
4: сотрудники ГАИ здесь как помогли им?
5: Ну, они именно люди в погонах. Вот как бы такая.
4: У нас сегодня не тема «люди в погонах». У нас сегодня тема
5: и человек,
4: ГАИ.
5: Таможенник их говорит, ладно, сделай вид, что я ничего не видел, везите свои подарки, понимаешь? Но это про человечность тоже.
4: Ну, это про человечность. Но мы хотели бы про человечность сотрудников ГАИ.
5: Ну, какой-то, я же говорю, зануда, я работаю занудой.
4: Так, по прошествии 20 с лишним лет уже смешно. Дети в школе учились, привез я их в музей, там занятия были, места, где можно остановиться, все были заняты. Ну, думаю, за знаком остановка запрещена, тормозну, дети быстренько выйдут. Но один ребенок замешкался и в это время подошел к нам, конечно же, из автомобиля сотрудник ГАИ, сержант. «Видели знак?» – спрашивает он у меня. «Видел. Но надо было высадить детей, а то они опаздывают. Простите уж. И что вы думаете?» – он мне ответил. Он сказал: «Я не обиделся и оформил штраф».
5: Ну, чувство юмора классное. Ну, понимаешь?
4: Андрей, город Сыктывкар.
5: Я не обиделся, но штраф вам выпишу. Ну, это ж классно. Мне кажется, это прикольный юморок. Евгений нам пишет: доброе утро, Марина и Артем. Давно у меня была такая ситуация. Я ехал достаточно быстро. Камер тогда еще не было. Были как раз радары в кустах. Это треноги мои любимые. Ни один встречный автомобиль даже не моргнул, и я на этот радар попался. Меня остановили, и я, подавая документы, выргался, что ни один нехороший человек даже не моргнул фарами. Сотрудник рассмеялся, отпустил меня, попросил больше не нарушать. Ну вот видишь как?
4: Да,
5: ну давайте все-таки продолжим фарами друг друга предупреждать. Мне кажется, из-за того, что сейчас за рулем много молодежи, они вообще не знают, что есть такая опция предупредить едущую тебе машину.
4: Сейчас...
5: Порчу праздник?
4: Да. Сейчас люди в ГАИ такие: ах, вот она какая. Это она всех подговаривает моргать.
5: Ладно, но мне кажется, это важно. Это культура общения за рулем.
4: Я вот...
5: Ты никогда не предупреждаешь?
4: Я всегда предупреждаю.
5: Ну, а так что ты тогда?
4: Но я никогда не предупреждаю, уважаемые сотрудники.
5: Может, не, подожди, нас же там слушали в прошлом
4: да ладно,
5: часу.
4: В этом уже не слушали.
5: В этом уже, наверное, я пошли тоже, отмечать
4: надеюсь,
5: люди.
4: Надеюсь. Так, здравствуйте, уважаемые ведущие. Моя жизнь круто связана со службой в ГИБДД. Все дело потому, что мой супруг 20 лет отработал в ГАИ. Сейчас является ветераном МВД. Так уж заведено было у них всегда в коллективе, что своих жен сотрудники ласково называют своим тылом. Сегодня хотелось бы мне поздравить всех действующих сотрудников и ветеранов службы ГИБДД Адамовского района Оренбургской области с праздником. Так они все-таки ГАИ или ГИБДД? Я не понимаю.
5: Сейчас госавтоинспекция.
4: Сейчас все-таки ГАИ. Почему тогда Галина Матвеева пишет настойчиво ГИБДД? И я уже 3 раза исправился, а на 4-й не стал. Вот, ну ладно. В общем, Адамовского района Оренбургской области с праздником. Хочу пожелать всем здоровья и удачи. В общем, Галина, они уже переименовались. Они теперь обратно ГАИ. Поэтому не надо вот про ГИБДД. И все остальное.
5: ГИБДД,
4: про
5: ЦУДД. ГИБДД, про песня. Помнишь, какая у Сергея Трофимова есть?
4: Конечно. Хочешь послушать?
5: А можно так?
4: Нет.
5: Ну, тогда о чем речь?
4: 15.00, звони, я
5: тебе
4: поставлю.
5: Так, дорогие друзья, во-первых, вы должны понимать, что мы сегодня до 13.00 в эфире. Для нас это тоже приятная неожиданность. Поэтому что мы делаем дальше? И чечеточка, и счастливая каюта, все это переезжают на чуть попозже. А, новости, наверное, еще почитаем, да?
4: Да, все сделаем, конечно.
5: В общем, времени много, займемся чем-нибудь.
4: Вообще, считай, только начали работать. Только вот размяли косточки языка.
5: Зачем мы знаем про твои косточки?

0: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 11 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что работодатели обязаны устанавливать сокращенный рабочий день для подростков и своевременно заключать с ними трудовые договоры. Парламентарии отметили, что в период летних каникул подростки активно ищут первую работу, которая становится для них важным шагом во взрослую жизнь. При этом действующее законодательство предусматривает ряд особенностей при трудоустройстве таких граждан. До 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, до 18 лет не более 35 часов в неделю. Запрещено привлекать подростков к работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе и к работе вахтовым методом. В России создают VR-библиотеки для снижения тревожности и стрессовых расстройств. Для этого ученые выяснили, что люди до 50 лет чаще ассоциируют чувство безопасности с открытыми природными пространствами, тогда как старшее поколение предпочитает дом, комнату или дачу. Эти результаты разработчики используют для создания VR-программ психологической помощи. По мнению экспертов, технология может быть особенно полезна пациентам с ПТСР, тревожными расстройствами и тем, кто не имеет возможности посещать очную психотерапию. РЖД планирует запустить продажи билетов на электрички через национальный мессенджер «Макс» по всей России уже в этом году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Как сообщили РИА Новости в компании, в марте такая опция заработала в Новосибирской области, затем была расширена еще на ряд регионов. В РЖД отметили, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ. Задача компании — оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров. Доллар на сегодня 77.93, евро 88.71, юань стоит 11.47. Эфир на радио «Шансон» продолжает утреннее шоу в формате 2D. Оставайтесь с нами. Дарья Березовская, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Бывший падает Саул.

0: новости.
1: Какие новости на радио «Шансон».
2: Как редко я это говорю, но иногда все-таки говорю. 11 часов 7 минут, столица, дорогие друзья, с вами... просто, наверное, шоу в формате 2D, уже как-то утренним не будем называться.
3: Ну, почему Артем будет? Дёвин, ты сам, когда писал гимн утреннего шоу, будет утро добрым, будет добрым день. Так да, что, понимаешь, одно вытекает из другого. Кстати, сегодня именины у Глеба. Ты сына поздравил?
2: Еще нет, я только что об этом узнал от
3: тебя. У Глеба,
2: спасибо.
3: Андрея, Инны, Дмитрия и Николая. Так что и Ивана еще. Всех поздравляем. А еще сегодня, знаешь, Мефодий Перепелятник.
2: Ой, на Мефодия, на Перепелятника.
3: Я тут открыла календарь Едвиги Карловны. Значит, смотри, в этот день нужно подкармливать бездомных животных. Это должно привлечь в дом достаток.
2: Это
3: Но,
2: хорошо.
3: Кроме того, время нужно провести с близкими. Пятница идеально для этого подходит. А также считается, что вот в этот Перепелятников день можно готовить блюда из перепелиного мяса, потому что охотники раньше возвращались с добычей, из нее готовили угощение. Также, Артем, не вздумай сегодня убивать пауков или разрушать паутину. Пойдешь вот в лес гулять с собакой?
2: Не пойду.
3: Паутину не трогай. Вот, потому что, оказывается, паук — это символ трудолюбия и благосостояния. Поэтому
2: ой, спасибо тебе. Спасибо тебе, Генриетта Карловна, или как там тебя зовут? Едвига?
3: Это я Генриетта.
2: Да ладно, все, я шучу, конечно. Едвига Карловна, мы говорим огромное спасибо.
3: Я же тебе новости рассказываю в Германии.
2: Так, жители Подмосковья могут получить выплату за долгое нахождение в браке, Марин. 50 лет совместной жизни выплачивают 5000 рублей. Да. Если в браке
3: здорово,
2: вы 55 лет, то 6000 рублей. На 1000 больше. Так,
3: нет, ну,
2: если
3: слушай,
2: 60
3: любое...
2: лет, 7000 рублей. То есть за 5 лет со своей женой вы получаете 1000 рублей. 200 рублей в год. Понимаешь, нормально.
3: Стоит ли это терпеть?
2: Конечно. За такие деньги, да. 65 лет, 8000 рублей. 70 лет и более, 9000 рублей.
3: Каждый месяц или это единовременная история?
2: Одному из супругов и не зависит от уровня дохода семьи. Выплата назначается одному из супругов. Ну, видимо,
3: раз
2: в 5 лет. Да.
3: А, ну нормально. А ты знаешь, что нам написал наш постоянный слушатель Андрей Анатольевич Миллер из Миндена?
2: Так, что
3: что
2: ты...
3: в Германии за моргание фарами в противоположную сторону и предупреждение о радарах полиция выписывает штраф 10 евро.
2: 10 евро, я за 10 евро
3: Андреас,
2: готов.
3: А мы вам давно говорим, переезжайте в вот эту Германию, до добра вас не доведет. Это что за законы
2: у
3: такие?
2: У нас бесплатно можно моргать, нормально.
3: Так, давайте, не надо сейчас принимать это за пример. Тут продолжают нам писать истории, но нет, истории у нас сегодня заканчиваются, а новости есть. За 200 баллов по ЕГЭ по двум предметам выпускникам дадут красивый номер телефона. Министерство просвещения сообщило, что в 2026 году успешные выпускники смогут получить номер телефона с комбинациями 3 пятерочки.
2: Ой,
3: намерок болотной 3 пятерочки.
2: Так, европейцам приходится драться за кондиционеры и за аномальные жары. В магазинах Франции заканчиваются запасы даже вентиляторов. Я уж не говорю про системы климат-контроля.
3: А мы можем как-то продавать свои? У нас не такое жаркое лето. Мы готовы открыть поставки бэушных вентиляторов.
2: Люди создают очереди с раннего утра, а в некоторых городах случались. Я, кстати, видел это, да, действительно, в новостях
3: драки
2: показывают.
3: Драки за вентилятор?
2: Да, драки между местным и жителями за последние...
3: Борьба крестьян за драный полушубок.
2: За последние вентиляторы, Марин. Жители европейских стран жалуются, что власти находят деньги на всякое непонятное оружие, но не могут закупить кондиционеры для народа. Ну, а как вы хотели? Вот они, власти, они такие европейские. Тем временем Европа ожидает новое. Хорошее было сейчас, да? Дополнение.
3: Жаль, так, что нас там не слушают.
2: Нас там слушают,
3: да?
2: Но не понимают. Кроме Андреса и еще нескольких человек. Вот, Европа, короче, ожидает новая волна жары до 38 градусов уже к концу этой недели. А у нас в Москве к концу этой недели, наоборот, ожидается ослабление жары и осадки.
3: У нас сейчас рубрика «Почему у нас лучше всего в Европе?» В этот час, когда мы с 11 до 12, так надо новую отбивку записать. А что значит, Артем, Роналду избавился от проклятия на чемпионате мира?
2: Было у него проклятие, не мог он забить в матчах плей-офф, а теперь вот забил
3: спинальти. Потому что сегодня Мефодий Перепелятник просто.
2: А Роналду знал, что на Мефодия Перепелятника он гол забьет. Вот оно и случилось, да. Ну хорошо, хоть дали ему возможность пробить пенальти. Продолжаем, дорогие друзья, утреннее шоу в формате 2D. И скоро вам объявим нашу чечеточку. Сейчас подберем какую-нибудь новость. Либо про Роналду, либо про...
3: Мефодия перепелятника.
2: Либо про жару.
3: Третьего не дано.
2: Или вентилятор.
0: На модном пляже в жаркий летний день среди шезлонгов и гальки раскаленной, где все живое тянется к воде,

Не придет разлука, всем кричали мы, когда на горке нашей рак протяжно свистнет. Одни летели ураганом,

0: Как было клево той весной.
1: С нами просыпаются города России.
2: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
2: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
1: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
3: Вот с коллегами по комитету возьмем это просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
1: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием, лозунгами.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
6: Дымова и Демин на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну что, пора бацнуть, Марин, как ты? Ну, я сейчас про чечеточку, а не про что-то другое.
2: Давай бацать, конечно. Тем более, есть такая веселая новость, очень душевная, милая. Одинокий московский пенсионер решил найти любовь с помощью простой таблички у метро Ховрина.
1: Так, что за табличка?
2: Жениху 60 лет.
1: 67, я бы даже сказал.
2: 67, да. Ну, слушай, это плюс-минус.
1: Ну, это да. Ну, хотя в этом возрасте год за два идет.
2: Избранницу он себе хочет до 70 лет.
1: Так,
2: есть у него, конечно, требования. У претендентки не должно быть лишнего веса и множество внуков.
1: Так, а вот множество внуков. А, два внука — это множество? Вот,
2: ну да.
1: Два уже множество?
2: А я не знаю, надо у пенсионера спросить. Давай ему сейчас позвоним.
1: Давай мы тебя отправим к метро Ховрина и просто пообщаемся.
2: А ему только нужна его возраста? Я,
1: до 70 ты подходишь, да, тебе
2: есть
1: до 70.
2: А у него квартира у метро Ховрина?
1: Вот и все это задашь, все интересующие вопросы. И самое главное, у тебя нет внуков, Марин. Пока еще. Ни множество и
2: ни сколько. Смотри, ну он пишет с ошибками, меня больше смущает.
1: Ну ничего страшного, Марин.
2: Ну потому что одинокий пенсионер из Москвы, 67 лет, познакомиться. А вообще-то что сделает, что...
1: Познакомиться надо, да, познакомиться.
2: Да, женщины до 70, ну я подхожу. А вот без лишнего веса, тут вопросики, конечно.
1: У тебя пограничный вес.
2: Хоть и без внуков, но с весом как бы.
1: Марин, ну тут видишь...
2: А еще ему надо писать смс. То есть он, видишь, его даже в Максе нет. Что это за пенсионер такой?
1: Потому что...
2: Может, он иностранец?
1: Да, поэтому познакомиться, да, да, это точно. Ладно, все, давайте посерьезнее. Марин, возьми себя в руки, пожалуйста. Нам надо перейти к чечетке. Да, чтобы ее запустить, вот чтобы, как ты выражаешься, запустить ее, нам нужно дать первую строчку.
2: Ну так не тяни, кота.
1: Первая строчка. Дед повесил объявление.
2: Вот и все, стихотворение.
1: Вот давайте без этого. Вот это продолжение уже не использовать. Короче, смотрите, дед повесил объявление. Первую строчку мы не рифмуем. Рифмуем вторую и четвертую. Тогда будет веселее, смешнее.
2: Вторую и четвертую мы вам не даем, вы их должны сами придумать.
1: И самое главное, объявление может быть любое. То есть не обязательно связываться с новостью и привязываться к свадьбе, к невесте, там, к бабке, которая тоже хочет замуж за этого деда и так далее.
2: И метро Ховрина, и
1: любое
2: ошибки,
1: объявление.
2: И вообще...
1: Дед повесил любое объявление. Там, не знаю, продам лошадь, пожалуйста. Вы фантазируете, как хотите.
2: Куплю поросенка.
1: От вас требуется главное, чтобы было смешно. Смешно, не пошло, оригинально.
2: Безалкогольно, весело, желательно.
1: Чтобы Егорыч и Семеновна это пропели и в идеале выбрали вообще победителя, который получит приз. Все, начинаем сочинять.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Верховный суд России снова встал на сторону покупателей. На этот раз суд уличил Федеральную таможенную службу в неоднократно допущенных ошибках при расчетах таможенных платежей за ввозимые автомобили для личного пользования. Обычно это грозит покупателю доначислениями таможенных платежей, и суммы там могут быть нешуточными. Так, гражданин приобрел себе подержанный BMW X6 2020 года выпуска за 57 тысяч долларов. Предоставил все необходимые документы, растаможил автомобиль и благополучно начал его эксплуатировать. Чуть позже таможенная служба на основании недостоверной информации с иностранных интернет-сайтов предположила, что такая машина может стоить втрое дороже, и доначислила гражданину дополнительные таможенные платежи. Как отмечает Верховный суд, в этом случае таможенная служба не учла, что приведенная ей в сравнении цена не является окончательной. Кроме того, ФТС сравнили цены на модели разных годов выпуска. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что корректировка таможенной стоимости является необоснованной и неправомерной. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: «Чёточка» на радио «Шансон».
1: Итак, друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Давайте пора поем то, что вы сочинили. Первая порция уже готова, да, Марин?
2: Угу.
1: Все готово. Егорыч Семеновна здесь?
2: Все тут.
1: Заходите тогда, ребята, давайте,
2: они
1: поехали.
2: Они уже зашли.
1: Давайте тогда, ребят, раз уж вы зашли, то и вам, как говорится, чечетки во рты.
2: Дед повесил объявление: хочу баночку с вареньем, а еще хочу пельмешек, чебуречков и орешек. Это от Ларисы.
1: Кто-то, видимо, сегодня не позавтракал,
2: или
1: я смотрю,
2: не пообедал,
1: да?
2: Уже.
1: Да. Так. А дед повесил объявление: познакомиться хочу, чтоб без внуков, но с вареньем, а очень сладкое люблю. От Олега из Казани.
2: Хорошо,
1: это,
2: кстати,
1: это мило, да, это прям заявка
2: так,
1: на победу.
2: От Олеси Боровковой. Дед повесил объявление: помогите на бензин, и народ насыпал денег на комплект шикарных шин.
1: Ох, Олеся, ваши бы фантазии, да, в действительность превратить,
2: да,
1: было бы хорошо. Дед повесил объявление: дачу захотел продать, а взамен купить именье олигарх ни дать не взять. Это
2: дед повесил объявление: хочет бабку он найти на концерт, чтоб шансона было с кем ему пойти. Опа, опа, это от Наташи.
1: Ну, можно и на концертах знакомиться, кстати, почему бы и нет. А дед повесил объявление: ягод много я набрал, приходите, угощу и даже в жены приглашу.
2: Это от Натальи.
1: Так, ладно, еще почитаем ваше сообщение чуть попозже, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, а вы продолжайте сочинять. Дед повесил объявление.
2: Давай
0: на радио «Шансон». Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D.
9: С 7 до 11 на «Радио Шансон».
10: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Пусть твой

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

быть может, снегом на окне, цветным узором.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Минпросвещении анонсировали новую школьную дисциплину. В предстоящем учебном году дети познакомятся с предметом «Духовно-нравственная культура России». Ведомство готовит учебники. Об этом пишут «Известия». Учащиеся будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, военных и ученых. Цель «Духовно-нравственной культуры России» – сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских ценностях. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. Самарская область активно формирует кадровый резерв. Накануне губернатор Вячеслав Федорищев впервые провел личную встречу с лучшими выпускниками вузов региона. Главная тема – карьерный рост молодых специалистов на госслужбе. Глава региона подчеркнул, Самарская область остро нуждается в талантливых и высокопрофессиональных кадрах. Молодые люди уже успешно прошли строгий отбор через деловые игры и теперь рекомендованы на собеседование к профильным министрам. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. На одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Градусов днем ожидается плюс 24. Эфир на радио «Шансон» продолжает утреннее шоу в формате 2D. Оставайтесь с нами. Дарья Березовская, радио «Шансон».
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.
4: Что нам новый день готовит? Прям не знаем, что такое. То нам столько неудач нашел.

0: «Чёточка» на радио «Шансон».
1: В российской столице полдень, а это значит, что время подводить итоги нашей чёточки.
2: 12 часов, какой полдень, Марин? А полдень это 5 минут назад был полдень.
1: Ну.
2: А сейчас полдень 5 минут. 5 минут после полудня.
1: После полудня?
2: 12.05 после полудня, да. 12.05, время московское. Сверяем часы, здесь Артём Дёмин.
1: 5 минут первого. Еще так можно.
2: Слушай, ну давай сейчас вот синонимы просто закидаем наших радиослушателей. Артём Дёмин, Марина Дымова, еще один час будем вместе с вами.
1: Ну, скажи спасибо, что я не говорю доброго времени суток.
2: А могла бы.
1: А так, кстати, говорят, неприлично говорить.
2: А доброе времени суток, это значит, ты время-то точное и конкретное не указываешь.
1: И ты не знаешь, в каком ты часовом поясе тебя слушают.
2: Ты не знаешь, кто ты вообще. Так, ладно, все,
1: а
2: давай.
1: А кто мы сейчас, Егорыча Семеновна или мы Дёмина Дымова?
2: Пока еще Дёмина Дымова, но скоро уже будем Егорыча Семеновна. Давай напомним, что за новость мы сегодня рифмуем. И уже пора подводить.
1: Дедулечка, живущий недалеко от метро Ховрина в Москве, решил найти любовь с помощью обычного объявления таблички на бумажке «Жениху 67». В качестве избранницы он рассматривает женщину до 70 лет, но есть нюансы. У претендентки не должно быть лишнего веса и не должно быть множества внуков.
2: А жилплощадь у претендентки должна быть или
1: он
2: есть?
1: Про это не уточняет.
2: Вот, значит, есть куда переехать, понимаешь? Значит, дедуля
1: для
2: уже...
1: Для встреч,
2: извините,
1: на его территории, ты думаешь?
2: Я думаю, там не для встреч, а для...
1: Прощаний?
2: Рано, рано.
1: Я просто не понимаю, если не для встреч, то для чего давать объявление?
2: Для жизни, Марин. Для вот какой-то серьезных отношений. Что значит для встреч?
1: Вместе ходить за пензией.
2: Марин, для...
1: И курсы активного долголетия. В общем, мы решили...
2: А за пенсией не надо никуда ходить. Она на карточку приходит.
1: А можно же, как будто ты не хочешь на карту, а хочешь ходить. Куда?
2: Ходить? Ну, если ты хочешь ходить, ходи. Если нас... хочешь ходить,
1: иди.
2: Ходи. Так, ладно.
1: Дед повесил, вы видите, мы уже с ума сходим, потому что мы тут с 6 утра. Дед повесил объявление, это первая строчка нашего творения. И вы должны продолжить как-то весело, оригинально, шутливо.
2: Но
1: мы как бы должны подводить итоги.
2: Были веселые сообщения,
1: скажи честно. Ну, как тебе сказать?
2: Ну, давай.
1: Тебе бы не понравилось.
2: Давай, посмотрим все-таки. Все-таки вот посмотрим сейчас. Все-таки посмотрим. Давай. Ну, давай.
1: И дед повесил объявление, ищет бабку для утех. Даже куры, даже утки деда подняли на смех. Опа, опа.
2: Ничего себе.
1: Это от Наташи.
2: Хорошо. Дед повесил объявление, хочу баночку с вареньем, а еще хочу пельмени. Это было же? Было. Так, хорошо. Было. Давай, того, чего
1: может,
2: не нас... было.
1: Давай.
2: Давай.
1: Дед повесил объявление, что-то дед продает, а Артему все не то, не рассмешили мы его. Вот так вот.
2: А при чем здесь Артем-то здесь?
1: Ну, ты же всегда говоришь, ваши
2: частушки. А ты как будто говоришь, ой, как было смешно. А дед повесил объявление, продает запасы, он сало, самогон, варенье, Подмосковье, он барон. Барон, это какая-то кличка собачья, нет? Давай.
1: Дед повесил объявление, прилепил его на скотч. Так жену ему хотелось, что терпеть уже не вмочь. Оп. Что он на скотч прилепил?
2: Что-то он прилепил на скотч. Наверное, то, что он тер 30 лет. Вот, смотри, следующая частушка. Дед повесил объявление, как он стал он жить один. 30 лет, все тер он лампу, будто в сказке Аладдин. Лампу и на скотч потом.
1: Где старых Хоттабыча? Или это другая сказка? Дед повесил объявление о наборе в МВД. Старый хочет на дороге женщину свою найти. Ритма затери, ритма.
2: Дмитрия. Слушай, ну хорош, наверное, нет? Есть победитель?
1: Я не знаю. Кого ты считаешь сегодня достойным?
2: Ой, все достойные, все уважаемые люди, понимаешь?
1: А вот мне понравилось, честно говоря, давай. От Андрея из Сыктывкара, то, что мы в прошлом...
2: От Андрея из Сыктывкара?
1: Дед повесил объявление,
2: олигарх?
1: Дачу захотел продать, а взамен купить имение, олигарх не дать.
2: Нет.
1: Ну, выбирай тогда, давай.
2: Мне понравилось, знаешь что?
1: Ну, про Аладдин тебе понравилось, наверное, да?
2: Нет, сейчас скажу. Познакомиться хочу. Очень сладкий, люблю.
1: Артем выбирает, он такой, на самом деле, придирчивый.
2: Слушайте, я сейчас повыбираю, давай, не давите на меня, дайте мне несколько минут собраться с мыслями.
1: Вообще не трогаем. Дорогие друзья, вы пока заходите на сайт Радио Шансон, на новый красивый сайт, и регистрируйтесь в акции «Счастливая каюта», и, может быть, именно вы совершенно бесплатно отправитесь в путешествие на круизном лайнере «Астория Гранде». Акция «Счастливая каюта», возрастное ограничение 18+, а мы уже скоро кому-то из эфира позвоним.
3: Дня.
4: Над белой церковью кружа
3: зовет за облака меня.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон», дорогие друзья. Игра для тех, кто зарегистрировался на нашем обновленном сайте radioshanson.ru. Вам должно быть 18 лет, у вас должен быть загранпаспорт. И тогда вы можете зарегистрироваться и ждать нашего звонка. Мы звоним, задаем вам 3 вопроса, отвечаете правильно за 60 секунд, становитесь финалистом. А финал у нас пройдет, гранд-финал, 14 августа.
2: А знаешь, сколько человек зарегистрировались? Вот мы уже третью неделю играем.
1: Так.
2: Как ты думаешь, сколько человек прошли регистрацию?
1: Больше, чем 500 тысяч.
2: 517, вот, если быть точнее.
1: Вот, видишь, я прям почти угадываю.
2: Слушай, ну у тебя прослушиваний больше.
1: Все, да. У меня и прослушиваний явно больше. Так, дорогие друзья, Александр у нас, по-моему, появляется в эфире. Здравствуйте, Александр.
3: Так точно, он самый. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Итак, смотрите, Александр, ну вы наш постоянный радиослушатель. Правила наверняка знаете. 60 секунд. Ошибиться можно, но если...
2: Но не нужно.
1: Нет, ошибиться можно, но если в течение 60 секунд измените вариант на правильный, то мы засчитаем его. Но главное успеть. Итак, 60 секунд. 3 вопроса. Поехали.
0: Время пошло.
1: Как называется известная песня Александра Новикова? «Золотая вобла», «Золотая рыба» или «Золотые купола»?
3: Интересно. «Золотые купола» давайте.
1: «Золотые купола», Александр Новиков, да? Хорошо, следующий.
2: Хорошая песня. Слово так. «Сарай» в переводе с турецкого – это дворец, общежитие или халупа?
3: Я думаю, сарай.
2: Так слово «сарай»
3: дворец,
2: как перевод?
3: Дворец.
1: Дворец. Что означает выражение «Чита Гврита» из известной песни? «Мимино», фильм «Мимино». «Птичка-невеличка».
3: «Птичка-невеличка».
1: Мы, так, тогда я
2: была... «Мышка-нарушка», «Лягушка-квакушка». Вам так, не нравится вариант?
1: Не нравится. Тогда давайте подумаем над первым вопросом. Известная песня Александра Новикова. Как же она все-таки называется?
2: Напойте нам ее.
1: «Золотая вобла», «Золотая рыба» или «Золотые купола».
2: Ведь купола...
3: Ну, давайте рыбу тогда.
1: «Рыба»?
3: Да.
0: Ваше время истекло.
1: Ну что, он успел сказать слово «рыба».
2: А да? Может, еще и песню нам споет, не?
1: Ну,
2: нет шансов?
1: Вряд ли. Александр, споете песню «Золотая рыба» Александра Новикова?
3: Я голоса нет, я плохо, я и пою.
1: Понятно.
2: Начинается.
1: Ну, в
2: ну,
1: любом
2: ладно.
1: Случае, вы
2: три
1: ответили правильно, да.
2: С горем пополам вытянули.
1: Потому что успел изменить свой вариант за 60 секунд. Да, действительно, «Золотая рыба», городская песня у Александра Новикова, «Сарай» — это дворец в переводе с турецкого, ну и «Чита Гврита», «Птичка невеличка» из фильма «Мимино».
2: Может, потом?
1: Какую?
2: Про «Золотую рыбу».
1: «Золотая рыба», «Городская».
2: Золотая же она, не городская.
1: Золотая, да, да, городская, да. Так, все, короче, молодец,
2: а
1: Александр.
2: А в фонтане рыбу купают?

0: памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: В планете «Секонд-хенд» мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям – специальные скидки. В день рождения – приятный бонус. Планета «Секонд-хенд».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: люблю тебя.
1: Дымова и Тёмин.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Какие новости?
6: Такие новости на «Пасашок».
7: Ой, как хорошо. На «Пасашок» это всегда здорово. Кстати, на «Пасашок» имейте в виду, сегодня вечером, 3 июля, в пятницу, в «Живой струне» будет Игорь Слуцкий. Давно его не были. И вот праздник у Ксении Стриж появится. Автор множества всенародно любимых хитов, лауреат премии «Шансон года». Так что в 20:00 по московскому времени живой концерт. Обязательно присоединяйтесь.
8: Так, в Китае, Марина, создали лазер, который убивает 30 комаров в секунду. Ну, как тебе такое,
7: Илон Маск? Мне нужно это.
8: Стартап на такие цели собрал аж 3 миллиона долларов.
7: Разработчики... А это нужен какой-то отдельный человек, который целится в каждого комара?
8: Разработчики обещают, что это будет установка, Марин, прежде всего, которая будет работать в радиусе 3 метров и не будет оставлять шансов насекомым. Машина для тотального уничтожения москитов уже привлекла кучу инвесторов.
7: Лазер?
8: Нет, у меня подробностей. Ну, лазер.
7: А если лазер. Этот лазер заденет меня? Или людей, у кого татуировки?
8: Этот лазер никого не заденет. Это будет абсолютно безобидный для человека лазер. Почему я сейчас отвечаю как китайский ученый?
7: Даже откуда нет, я знаю, заденет он, не заденет? Ты отвечаешь как искусственный интеллект, который такой немножко задумался и какую-то пургу несет с уверенным голосом.
8: Это да, вот это
7: так
8: я.
7: Так работают умные колонки. И Артем Демин, только ты умные колонки.
8: И в очередной раз я тебе говорю, что умные колонки — это не искусственный интеллект.
7: Комаров должны есть жабы.
8: Да.
7: А не убивать их лазером. Или какие-нибудь птички. Ну, иначе может нарушиться вся вот эта экосистема. Ну, хотя нас, наверное, не волнует же китайская экосистема.
8: Я бы уже давно хотел, бы, чтобы нарушилась какая-то экосистема.
7: Тебя спрашивают, чечетки кто-то победил? Все
8: нет, еще никого, нет, нет.
7: Артем
8: никого.
7: Сказал, нет, никаких.
8: Смотрите, я хочу, чтобы появилась экосистема, в которой бы не было комаров, не было бы мух, не было бы каких-то ос.
7: А что у нас сейчас?
8: Не было бы мошек.
7: Послание к
8: клещей.
7: Мировому разуму?
8: Да.
7: Ты
8: да.
7: Решил тут свои
8: желания? У меня послание исключительно китайским ученым. Создайте еще один лазер, пожалуйста.
7: Какие-то рыцари-джедаи вот это вот. Не верю я, что лазером можно бороться с комарами.
8: А то, что борщевик может нападать на человека, ты веришь?
7: А это я тоже немножко прибалдела от такой новости. В Москве. Так. Вот смотрите, заголовок изданий новостных. В Москве борщевик напал на мужчину.
8: Все. Можно было бы ставить точку.
7: Когда
8: нет,
7: тот
8: есть.
7: Пытался без защитной одежды вырвать растение. Ключевой момент. Мужчина напал на борщевик, как бы.
8: Да, во-первых, изначально борщевик
7: кто первый начал?
8: Защищался. Б. Мужчина, друзья, зачем ты голый и без защитной одежды пытаешься бороться?
7: Вот посмотрите в интернете, как выглядит борщевик. И никогда не подходите к этому растению без защитной одежды.
8: Конечно.
7: Обходите его стороной. Предупредите об этом детей, потому что ядовитый сок вызывает волдыри, ужасные ожоги болезненные. И, конечно, мужчину отправили в институт Склифосовского, вылечили и выписали домой, но это очень долго заживает. Была у нас одна знакомая, которая проводила на себе такого рода эксперименты. Ничего хорошего, кроме огромного количества просмотров в соцсетях, как бы это не вызвало. Так что давайте не повторять чужих ошибок.
8: В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате. Это ежемесячная выплата. Ежемесячная, Марин. Для бабушек и дедушек, которые сидят с ребенком до 3 лет. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Парламентарии говорят, что для получения выплаты мать или отец вообще не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок находится на полном гособеспечении. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную социум. Ну, чем вот просто сидят бесплатно бабушка с дедушкой, да? Ну,
7: нет,
8: хотя бы пусть какую-то
7: денежку
8: получают.
7: Я так понимаю, что это имеется в виду, что отпуск по уходу за ребенком может взять еще и бабушка с дедушкой. Или просто это будет выплата ежедневная?
8: Это будет ежемесячная выплата, да. Это будет именно бабушкина зарплата.
7: А как она будет рассчитываться? Как по пенсии?
8: По минимальному размеру, минимальный размер оплаты труда по региону, Марин, а не по пенсии.
7: Это удобно.
8: Вот, это удобно. И, может быть, действительно...
7: Главное, чтобы здоровье бабушка и дедушка это позволяло, потому что все-таки ты знаешь, Марина, приглядывать за трехлетками это сложно.
8: Не оставляют детей с бабушкой и дедушкой, если у них нет здоровья. Ну, так повелось на Руси. Только здоровые
7: Хорошо.
8: Бабушки и дедушки проходят этот отбор. Все, дорогие
7: Пришло
8: друзья.
7: Время прощаться?
8: Да.
7: То есть, как бы нам не хватает даже 6 часов?
8: Да.
7: Мы
8: вернемся
7: вас любим.
8: Хороших выходных. Марина Дымова.
7: И Артем Демин.
8: Пока. Счастливо. 10

0: голосом.
1: 13 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Как сообщает ТАСС, нововведение устанавливают единый механизм проверки информации. До ее публикации операторы маркетплейсов будут обязаны убедиться в достоверности сведений. В первую очередь проверка затронет категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье людей. Для анализа онлайн-площадки будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка должна проводиться в течение 3 рабочих дней после получения от продавца необходимой информации. Если полученные сведения подтверждаются, то карточка товара будет опубликована. Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург строит 28 тысяч рабочих и 10 тысяч машин. Основные работы развернуты на тестовом участке Крюково-Новая Тверь. Ход реализации масштабного проекта обсуждался на правительственном совещании под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, после завершения укладки путей этот отрезок превратится в полигон, где специалисты начнут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Его сборка ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. А в создании комплектующих участвуют более 150 предприятий из 36 регионов страны. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольное вино. Оно стало одной из самых быстрорастущих категорий среди напитков. Спрос вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым летом. По информации портала «Москва-24», также рост среди сезонных товаров показали замороженные десерты. Спрос в этой категории увеличился на 58% год к году. Основным драйвером остаются замороженные ягоды в шоколаде, в частности малина, жимолость и голубика. Безалкогольное пиво покупатели стали выбирать на 62% чаще, чем прошлым летом. Также потребители активнее ищут замену традиционной газировки. Например, на 84% выросли продажи крафтовых лимонадов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Молодец, светло. Но предлагаю поменять будущее время на настоящее. Пятница на календаре, и нет ни одного повода для грусти. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Желаю вам отличного настроя, лояльности от начальства и чудесного вечера в кругу друзей. Радио Шансон поддержит вам и вас при любом сценарии. Помните об этом, а еще помните, что музыки много, а шансон один.
1: На перрон полный семечек подавали состав. Алкаши

Ирина Круг на радио «Шансон». 14 ноября она выйдет на сцену Лайф-арены. У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября, напоминаю, в Лайф-арену. Самые доступные билеты – это на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке. И ей спасибо, и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете.

последним, без слова тихого люблю. И в губы мне наклипка впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: ее храни.
1: У каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

Определить свою цель – это как найти полярную звезду. Она станет для вас ориентиром, если вы ненароком собьетесь с пути. Радио «Шансон» – это тоже ориентир, и его надо придерживаться ради отличного настроения. Сегодня отмечается чудесный праздник под названием «День комплиментов отражению». Позитивный праздник, который призывает перестать критиковать себя перед зеркалом. В этот день стоит взглянуть на свое отражение и сказать себе что-то очень даже хорошее. Но можно выйти и за рамки предложенного и порадовать комплиментом своих близких и друзей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто

0: В молодости мы живем, чтобы любить, а в зрелом возрасте мы любим, чтобы жить. Самое время пожелать вам, чтобы сегодня было минимум усталости и максимум удовольствия. Ну и отличных выходных вам. И совсем не важно, какие они будут, активные или ленивые.
1: Дом — это там, где свет в окне горит. Дом — там, где ты согрет. И стол накрыт.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. У меня...

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ипотечную выплату для многодетных семей предложили и расширить. Речь о сумме 450 тысяч рублей, которые сейчас родители могут получить на оплату кредита при рождении третьего ребенка. В Совете Федерации считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый и каждый последующий малыш. Об этом пишет «Парламентская газета». Отмечается, что инициатива вошла в рекомендации при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы. Окончательное решение по предложению примет правительство. Треть россиян справляются со стрессом усилием воли. При этом 27% опрошенных считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику. В то же время 3% справляются со стрессом только с помощью психотерапевта. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что 37% респондентов чаще сталкиваются только с плохим стрессом, столько же делят его на вредный и хороший. При этом 26% видят в стрессе двигатель личного прогресса. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов, ясно. Возможен ночью небольшой дождь. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Ольга Днепров и Тата Симонян на радио «Шансон» с песней «Армения». Есть у меня ответ на вопрос, чем близка Армения для Анатолия Днепрова. Вернувшись в СССР после продолжительного проживания в США, Анатолий Днепров испытывал проблемы с сердцем. Ну и вот в качестве места санаторного лечения он избрал курортный город в Армении, да. И восхитившись природой и восстановив силы, музыкант решил отблагодарить их песней. Мне же хочется вас поблагодарить, что вы сделали радио «Шансон» частью этого замечательного дня. Вашего дня. С вами в студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.
1: Я письмо ей послал с фотографией. Чубчик свой расчесал на пробор. Прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою. Пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

помолчи, просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник,

тишина. Пусть душа отдохнет от звонков. Ключ в замке повернет тишина. И за печкой не слышно сверчков.

мы встречаемся с какими-то испытаниями или с кем-то на своем пути лишь за тем, чтобы споткнуться, как о камень на дороге. Плохо ли это? Ну, конечно, нет. Мы приучаемся просто смотреть под ноги. От житейской мудрости к эмоциям далее. Таисия Повалий с песней «Ты в глаза мне посмотри».

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А я спешу вас порадовать. Каждый шаг нас приближает к программе «По заявкам» на радио «Шансон». И все ради того, чтобы стряхнуть с себя трудовые будни, ну и настроиться на выходные. Уже сейчас можно подумать над красивыми сообщениями, которые смогут украсить день близкого. Ну и программа «По заявкам» только для вас. Обращайтесь в эфирный чат радио «Шансон». Уже сейчас. Уже не просто можно, а нужно. Давай.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Летнее настроение нам подарила новинка от Ярослава Сумишевского. Надеюсь, что эта песня не оставила вас равнодушной, как и самого исполнителя при первом ее прослушивании. Сейчас нам предстоит узнать о судьбоносной встрече в подземке. Ну а до конца часа еще успеем послушать Татьяну, Зайнаб Махаеву.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Сегодня Госавтоинспекции России исполняется 90 лет. Как напоминают «Известия», 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение о создании ведомства. За это время менялись названия организации, но главная ее задача оставалась неизменной – обеспечение безопасности на дорогах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил, что эта работа требует мужества, выдержки и высокого профессионализма. Сейчас в ГАИ служат почти 80 тысяч человек. Большинство из них работают в дорожно-патрульной службе. Скорость электросамокатов предложили ограничить до пешеходной. На тротуарах она должна составлять 5-6 км в час. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет ТАСС. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения средств индивидуальной мобильности иначе как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Добавлю, ранее аналитики выяснили, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Самым частым проступком стал проезд на СИМ по пешеходному переходу без спешивания. Тем временем прокуратура Московской области встала на защиту электросамокатов. Как пишет «Коммерсант», надзорный орган не согласен с введенными ограничениями на их прокат в ряде городов Подмосковья. В их числе Лобня, Раменская, Люберцы и Котельники. В прокуратуре отметили, что у местных властей нет права устанавливать подобные запреты, и данная практика противоречит действующему законодательству. Отмечается, что участники рынка кикшеринга поддержали такую позицию, при этом администрации указанных городов пока не отменили ограничения, однако пообещали обсудить ситуацию с операторами проката. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань стоит 11 рублей 47 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа «По вашим заявкам».
2: Ну, наконец-то, дождались. Не знаю, как вы, но я, например, уже обратный отсчет даже установила для себя. Считала минутки для программы «Только для вас» на радио «Шансон». Дневной выпуск «Пятница» на календаре. Это же, конечно, праздник для нас. Но давайте еще и пробежимся по официальным поводам. День образования Республики Алтай. Сегодня отмечается День Республики Хакасия, День независимости Республики Беларусь и День ГАИ в России. Ну и, конечно, ну как мы можем обойти этот замечательный праздник? С Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения, всех причастных. Вы стражи порядка на дорогах, наша надежная защита и гарантия безопасности. Ваш труд требует не только профессионализма и ответственности, но и смелости, внимательности, а также чуткости. Вы ежедневно стоите на страже жизни и здоровья всех-всех-всех участников дорожного движения. Спасибо вам за вашу неоценимую работу. Ну и вот тоже в тему привет и поздравления. Хочу поздравить сотрудников ГИБДД с праздником, в особенности моего сыночка, старшего лейтенанта Дениса Александровича. Пусть служба будет в радость, а звание и звание генерала. А мы любим тебя. Это мама Наталья из Домодедово. Программа «По заявкам» на радио «Шансон» +7 909 955 103 0. Обращайтесь и вы.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для...
3: Сегодня отмечается День тайной дружбы. В этот день принято отправлять анонимные послания друзьям, ну или тем, кому выражена благодарность, но нельзя сказать об этом открыто. Праздник праздником, но если вы уж решились поучаствовать в программе по заявкам, то подписываться – это обязательное условие. Плюс 7-909-955-103-0, обращайтесь. Ну и привет полетел из Бийска. Раз день комплиментов, в первую очередь себе комплимент. Это мама троих детей, бабушка троих внуков. Ждем четвертого внука, любимая и любящая жена, ну а в целом счастливая женщина. Приветствуем Бийск, на Алтае, кто нас слушает. Здоровья вам и благополучия. Ну и, конечно же, привет мужу Павлу Реброву. Это сообщение от Елены. Сегодня пятница. Наконец-то трудовой недели настал конец. Сижу, работаю, шью очень душно, спасает вентилятор. Да, кстати, сегодня отмечается еще день кондиционера. Это Алла из Нижнего Новгорода. Спасибо вам, что вы в нашей компании. Еще раз напомню, наш контактный номер плюс 7-909-955-103-0.
4: Сколько без тебя ночей глухих.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

3 июля на календаре, и в этот день появился на свет Анатолий Эфрос, советский режиссер, сценарист, педагог. День рождения отмечает и Том Круз, актер, режиссер, продюсер и сценарист. Но наша задача — поздравить именинников, наших слушательниц, жительницу города Петровская, Татьяну Усанову. Поздравляем с днем рождения. Так, всего самого наилучшего, счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Это сообщение от Галины Болдыревой. Так, принято. С юбилеем. Ольгу Кулакову поздравляем. Да, самых теплых слов и признаний, самых близких рядом видеть. Пусть ценят тебя и берегут, любят и обнимают. 70-летием, да, ух ты, это ж прям так возраст. Я бы стала цветением. Желаю, чтобы рядом с тобой всегда находились любящие люди, чтобы никогда не было одиноко и грустно. А за подписью это твоя Елена. Вот так-то. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Музыкальный подарок уже звучит для именинниц. Я же напоминаю наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через смски, либо же через портал Макс. Не забывайте подписываться.

программа «По вашим заявкам» на радио «Шансон». Это дневной выпуск в студии Ольга Шатрова. Говорю всем здравствуйте, кто только-только подключился. Напомню, наш контактный номер сразу же. +7 909 955 103 0. Обращайтесь. Ну и давайте к поздравлениям. Любимого папу поздравляем с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья и благополучия. Мы тебя любим, а также хотим передать привет всему коллективу Гусевского хрустального завода. Это дети Ульяна, Тёма и Катя. Жаль, что мы имени папы так и не узнали, увы. Так, поздравляем с днем рождения Олега Краснова. И пусть для него прозвучит песня про рыбалку, как заядлому рыбаку. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям. Сергея Петровича с его днем рождения поздравляют. Желаем его здоровья, благополучия в его работе. Он работает охранником объекта. С большой любовью его жена и друзья. Ну что ж, программа продолжается. Раз мы собрались на рыбалку, то пусть так и будет. Это Анатолий Полотно и Федя Карманов на радио «Шансон».

Скажи-ка, Жорик, а где наш Федя? Мы на рыбалку сегодня едем. Уж Федик с Настей готовит бойко, а Жорка мастер любой

нагрянул дождик и поливает. Сидим в палатке и дуем водку. Все за рыбалку, да за погодку. К утру разгонит, к утру.

ночи нас кто-то мочит дубьем и сильно. Про между прочим, хорош ушибы чесать и шишки. Эвакуируемся, братишки. Ведь Каспросуни ружье хватает.

захватили из всех калибров, вслепую били. Да нам бы к джипу только прорваться, а там неделю можно держаться. Жорко Долгова метнул гранатку, больше не видел никто палатку. Я пару залпов дал из береты, темно здесь что-то, вот вам за это. Отбились вроде, уже светает, а кто с похмелья, что понимает. Сушину ветром на нас свалило, чуть всю рыбалку не загубило. А где наш козлик? Вдруг вспомнил Жорка. Сам весь на взводе, в руках двустволка. На пуле брали после бомбежки, а лежать остались рожки да ножки.

0: Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, вот до чего Вань размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурин такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я прав, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

0: один. Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Только для...
9: Продолжается программа «Только для вас» на радио «Шансон». ГИБДД Чувашской Республики, с праздником! Ну и моего любимого мужа, подполковника полиции Андрея Ивановича Данилова. И трехкратное «Ура, ура, ура!» С днем ГИБДД всех причастных, а также всех ветеранов службы, в частности, сотрудников ГИБДД Орловской области, лично Александра Николаевича Фатеева, Андрея Алексеевича Мартынова, Сергея Васильевича Борисова и Юрия Матвеева. Увы, без подписи. Поздравляю любимого мужа, старшего лейтенанта 2-го ОСБ Николая Беззубенко. С днем ГАИ, желаем легкой службы, ну и звезд на погоны. Вся семья тобой гордится. С днем работника ГАИ. Поздравляю друга папы Николая из деревни Бугры Устюжинского района Вологодской области. Он работает в Санкт-Петербурге. Ольга Сертакова желает удачи, счастья, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Ну, а для всех причастных звучит песня Дениса Майданова в качестве подарка.
10: Дай мне руку, друг, вот моя.

Михаил Савельев, привет вам. Да, пусть день будет отличным, а все задуманное легко сбывается. Это вам желает семья Безруковых. Вадим из города Усолья, Сибирская, Иркутская область, передает привет своим родителям Софии Николаевне и Юрию Моисеевичу, любимого и самого красивого кондуктора маршрута 12 города Волжской республики Мариэл. С окончанием работы поздравляет водитель Стас.

Итак, много времени у нас с вами в запасе. Передам, что успею. Так, привет летит подруге Оксане из города Гамбург в Германии, от Маруси из Красногорска и Алены из Ростова-на-Дону. Привет любимому мужу Сергею Мартынову от любящей супруги Оксаны из Красного Села. Я его очень сильно люблю и благодарю за все. Золотая моя Катюня, я искренне рад, что ты у меня есть. Я очень тебя люблю, очень счастлив с тобой. Это Калюня. Елена Владимировна Геранину, супруг, поздравляет с долгожданным отпуском. Вот так вот бывает. Привет для любимой Верочки летит от Александра из города Клин. Привет своим коллегам Виктории и Мире. Желает хорошей смены Даниилу Евгеньевичу и отличного настроения. Привет любимому мужу Алексею передает жена Нарине. Слова признания в дополнение. Очень люблю его и огромный привет коллегам и начальнику Арману. От меня лично газопламенный привет Леночке из Кирова. Она сейчас едет так, к месту отдыха. Хорошей дороги, вкусного чая в стаканах, да, под стаканниками. И спокойных соседей. Пожелания от Саньки Газореза.

по заявкам. Дневной выпуск подходит к завершению. Ждем ваших приветов уже в 21.00 по Москве. Ну а под занавес ваши приветы. Привет Валерию и Елене Щегловым. Очень вас люблю. Это мама, папа, я вас обожаю. Без подписи. Механиков, вагонников выпуска 92 года. Поздравьте с днем вагонника. Это Владимир из Перми. Татьяна, привет, шлет всей компании. Миша, Даша, Саша. Сегодня мы наконец-то собрались в поход. И это будет просто нереально круто. Семья Куриловых прямо сейчас возвращается с замечательного отдыха. Огромный им привет. В машине, кстати, маленькая Варя. Главный пассажир. Ну что ж, все на этом. Только

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: голосом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле была зафиксирована в трех регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Согласно ее данным, больше всего в среднем получали на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, а в Магаданской области почти 205 тысяч рублей. При этом самые высокие средние зарплаты отмечались в отраслях, связанных с добычей нефти и газа, финансовой сферы, производством табачных изделий, а также трубопроводным, воздушным и космическим транспортом. Тем временем российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями ближе к 2029 году. Об этом сообщили в Центробанке. Как пишут ведомости, сначала такой формат будут тестировать в течение 2 лет. Затем регулятор решит, станет ли он постоянным. Подчеркивается, что если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России. При этом остальные банки участвуют только в переводах и смарт-контрактах. В Москве отреставрировали дом мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Речь об особняке Мельниковой, Емельяновой, Топлениновых. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Небольшой деревянный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен в Мансуровском переулке. Специалисты вернули зданию исторический облик, восстановив фасады и интерьеры, в числе которых подвал с печью из романа. Их описание почти полностью соответствует реальному облику. И заключение выпуска – официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 93 копейки, евро – 88 рублей 71 копейку, юань стоит 11 рублей 47 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 28 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Знаете, это способ чувствовать, касаться, любить. И то, что вы когда-то поймали на пленку, запечатлено навсегда. Пленка хранит память о мелочах даже тогда, когда вы все уже позабыли. Сейчас нам предстоит окунуться в воспоминания Александра Маршала. Я думаю, что это будет отличным поводом вспомнить и наши школьные годы. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

только порой вдруг так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая.

«Ягода малина» была написана в 87 году и с тех пор надолго скрепилась в культуре. Ее часто исполняют на праздниках, и она по праву считается застольной. И вот сейчас мы ее послушали в исполнении Ирины Круг. Надеюсь, что вам оказалось близко новое прочтение.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Не гони.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Тренд на локализацию китайских автомобилей набирает обороты. Уже многие марки приземлились в России. Теперь же стало известно, что популярный китайский производитель Li Auto планирует начать производство своих кроссоверов в соседнем Казахстане, но максимально близко к российской границе в городе Костанай. Соответствующий пакет соглашений о стратегическом сотрудничестве был подписан 30 июня в Астане. На первом этапе предприятие будет выпускать кроссоверы второго поколения L9 и L8, которые в топовых версиях получат приставку «Livis» в названии, а также младшую модель L6. И, конечно, может сразу показаться, что это благоприятно повлияет на ценовую политику марки, ведь сейчас официальные кроссоверы «Li» у нас стоят от 8 до 12 миллионов рублей. Но нет, в компании заявили, что на данный момент слишком рано говорить о том, что этот шаг поможет оптимизировать стоимость для российского рынка, так как основное влияние на цены оказывает местное налогообложение. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство. Это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артру». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе «Арсил Артру» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте «Арсил Артра» бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОБРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2020». 26. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

сердце номеров.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.

0: Извини, просто я устал.
1: Мы выбираем, нас выбирают, и часто это не совпадает. Ну а с другой стороны, не было бы песен, ведь только боль от пережитого и лишения побуждает авторов к творчеству. Ультиматум далее. Тамара Кутидзе прозвучит, она заявила право на собственность, и нет смысла оспаривать это решение.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте, граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте, граждан.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве, пишет Интерфакс. Сейчас идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута побережьях. Работы контролируются Роспотребнадзором. С момента начала мероприятия было очищено более 3500 километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся очистке повторно. Весь объем материала, подлежащий утилизации, был обезврежен или переобразован для вторичного сырья. Напомню, в конце 2024 года Черное море было загрязнено мазутом в результате крушения нефтетанкеров. Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство. Тем временем Ереван стал лидером по росту спроса у российских туристов. В июле число бронирований экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным направлением для коротких путешествий за границу остается Стамбул. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на данные исследования. Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Отмечается, что российские туристы все чаще выбирают такие туры, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новым местом. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 22% респондентов рассчитывают на доход в 70-100 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый ориентируется на сумму свыше 100 тысяч. Небольшие, наибольшие ожидания по доходу на пенсии высказали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово и Ростова-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

с неба. По неделям вьюги и метели, у дороги домики под снегом.

0: чудесная песня. Долгое время вокруг, кстати, этой песни заплатали мишки, велись споры. Многие были уверены, что сочинил ее Аркадий Северный. Сам Северный считал, что стихи принадлежат барду, Юрию Кукину, ну и указывал его имя на некоторых записях. А вот Евгений Кемеровский и Евгений Росс вообще объявляют и музыку, и слова народными. В студии Ольга Шатрова хочу пожелать вам, чтобы этот пятничный вечер подарил вам тепло, уют. Ну а за хорошее настроение отвечает, конечно же, радио «Шансон».
1: Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение –

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Я тоже уверена, что этот год будет самый лучший из прошлых. И вот, чтобы этот статус закрепить фактами, приглашаю вас на легендарный праздник, народную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд». Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Лето для взрослых – это когда ты не только уставший, но еще и потный. Лето на радио «Шансон».

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Тематика, конечно, бутылка кефира и полбатона. Оранжевое настроение нам подарила группа «Чайф». Не сомневаюсь, что солнечное настроение вам обеспечит легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Море, новые города, свежий ветер, бескрайний горизонт и настоящий отпуск вдали от повседневной суеты. Все это может стать вашей реальностью. Как стать вот частью этого музыкального праздника? Да все просто. Либо через бронирование каюты, или же испытать свою удачу в розыгрыше билетов «Счастливая каюта». Все подробности на нашем сайте. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Шансон. Реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Однажды. С этого слова начинаются все захватывающие истории. В следующем часе нам предстоит узнать, кто, по вашему мнению, заслужил место на пьедестале хит-парада. У вас есть еще возможность повлиять на результаты. Пишите в наш эфирный чат номер песни любимого исполнителя. Или же голосуйте на сайте radioshanson.ru. Я на этом говорю вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Говорила мама мне много лет назад. Не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только мама все равно, я в горсад пойду. С пацанами медный грош

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рынок смартфонов в России продолжает сокращаться. По итогам первого полугодия было продано 12 миллионов устройств на сумму свыше 260 миллиардов рублей. Это почти на 8% меньше в штуках и на 6% в денежном выражении показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. По их данным, также средняя цена устройств выросла на 4%. Основным фактором падения рынка стало увеличение среднего срока использования гаджетов. В Центробанке опровергли заморозку вкладов россиян. Зампред регулятора Алексей Заботкин назвал такую идею абсурдной и невозможной ни при каких условиях. Об этом пишет «Москва-24». Ранее появилась информация, что депутат Госдумы Геннадий Зюганов якобы предложил изъять вклады, потому что эти деньги не работают. По словам политика, всего в банках лежат 67 триллионов рублей накоплений физлиц и еще 63 триллиона средств, накопленных предприятиями. При этом министр финансов Антон Силуанов ранее уже заявлял, что предложения о заморозке вкладов и повышении налогов для граждан не рассматриваются. Тем временем доля россиян без накоплений снизилась за год с 35 до 24%. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. По их словам, главным драйвером стал страх перед неопределенностью и кризисом, который заставил людей затянуть пояса и стать осторожнее в потреблении. Подчеркивается, что во второй половине года на готовность россиян делать сбережения будет сильнее всего влиять уровень реальных доходов и инфляция. Также критически важным останутся долговая нагрузка и доверие к банкам, которое выросло до 80%. Без накопления останутся люди с доходом до 50 тысяч рублей, а также заемщики, молодежь до 24 лет и пенсионеры. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов, облачно с прояснениями, ночью возможен слабый дождь. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У хорошей музыки есть удивительное свойство. Она никогда не приходит одна. Следом за одной песней обязательно появляется другая, совсем не похожая, со своим характером, своим настроением и своей историей. Именно поэтому хит-парад «Шансон года» снова обещает быть интересным. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем восхождение по лучшей дюжине недели. Премьеру всегда немного хочется сравнить с выходом актера на сцену. Зрители уже в зале, свет погас, а дальше все зависит только от первых минут. Именно такой момент сегодня переживает Султан Лагучев. Его новая песня «Роза черная» дебютирует в нашем хит-параде, открывая его с 12-й строчки. Любопытно, что название сначала обещает романтику, потом драму, а в итоге слушатель получает историю, в которой эмоций хватает с запасом. Хороший старт для песни, которая наверняка еще скажет свое слово. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: Есть люди, которые умеют рассказывать так, что хочется дослушать даже историю про обычную поездку в магазин. Примерно таким же качеством обладает Сергей Ростов. Его «Майя, звезда Шанхая» поднимается уже на 11 место. Слушаешь эту песню и невольно начинаешь придумывать продолжение. Кто такая Майя? Почему именно звезда? И что вообще происходило в том самом Шанхае? Когда история рождает вопросы, это хороший знак.
1: Шансон номер

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен. 12 мест.
4: Замечали, что некоторые песни появляются именно тогда, когда особенно нужен небольшой отпуск. Пусть всего на 3 минуты. У Стаса Михайлова как раз такая работа. Его хит «Летай» сегодня на 10-й строчке шансон-чарта. После него почему-то перестают раздражать пробки, очередь на заправку становится чуть короче, а понедельник выглядит уже не таким суровым. Проверено многими слушателями. Наукой хотя пока не доказано, но очень хочется верить.
0: Шансон номер 10.
5: Лето.

0: Настоящий артист не меняет голос под моду. Наоборот, мода приходит и уходит, а голос остается. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» продолжает уверенно чувствовать себя в нашем хит-параде. Сегодня он занимает 9-е место. Это как любимая кружка дома. Можно купить десяток новых, но рука почему-то все равно тянется к той самой, проверенной временем.
1: Шансон номер

Интересная закономерность. Чем сильнее хочется получить ответ, тем медленнее приходит сообщение. И нет, это сейчас не про мобильную связь. Именно поэтому песня в исполнении Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» звучит так узнаваемо для многих. Сегодня ей достается 8-е место. Наверняка многие хотя бы однажды мысленно вели тот самый разговор, который в реальности так и не состоялся. Шансон.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: себе, вот в следующие выходные обязательно отдохну. Алексей Петрухин и Анна Семенович решили не ждать идеального момента и с песней «Раздели со мной лето» добрались до 7-й позиции. После нее хочется срочно отменить пару серьезных дел, купить мороженое и хотя бы ненадолго забыть пароль от рабочего компьютера.
1: Шансон номер

0: Любопытная вещь. Чем короче совет в отношениях, тем сложнее ему последовать. Чепик и Хола словно решили проверить это на практике. Их песня «Не люби меня» на 6-м месте нашего хит-парада. И ведь прекрасно понимаешь, что подобные просьбы редко работают так, как задумано. Человеческое сердце вообще плохо реагирует на запреты. Оно предпочитает сначала все сделать, а уже потом читать инструкцию.
1: Шансон номер 2.

правильно я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Любовь умеет выбирать самые неподходящие моменты. Она никогда не сверяется с календарем, не спрашивает разрешения и уж точно не предупреждает заранее. Поэтому песня Евгения Григорьева «Обожгла любовь», которая сегодня занимает 5-е место, звучит настолько правдиво. Кажется, главный жизненный опыт люди получают вовсе не из учебников. И статистика шансона с этим полностью согласна.
1: Шансон.

бывает удивительно. Услышал песню однажды, а через неделю поймал себя на том, что напеваешь ее совершенно автоматически. Вот именно так работает Михаил Бублик. Его «Лети, лепесток» уверенно держится на четвертой строчке. Самое смешное начинается, когда пытаешься перестать ее напевать. Практика показывает, именно в этот момент припев начинает звучать в голове еще громче. Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Настоящее мастерство не нуждается в громких доказательствах. Оно просто делает свое дело. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» занимает 3-е место. В этой работе нет желания удивить любой ценой. Все построено на опыте, точности и уверенности. Именно поэтому песня уже не первую неделю остается среди фаворитов у наших слушателей.
4: Шансон номер 3.
5: «Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все. Прости, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

Кажется, пора признать очевидное. Наташка давно стала самостоятельной музыкальной знаменитостью. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» сегодня поднимается на вторую строчку хит-парада. Если бы героиня этой песни существовала в социальных сетях, количество подписчиков уже давно сравнялось бы с населением небольшого города. А комментарии наверняка начинались бы словами: «Ну, наконец-то мы дождались нового поста». Шансон.

0: Султан Лагучев с премьерой «Роза черная» начинает сегодняшний маршрут с 12 места. Цветок необычный. Посмотрим, насколько высоко он сможет вырасти в нашем чарте.
1: Послушай, Майя, звезда Шанхая, я знаю, я зашел за края.
0: На 10-й строчке Сергей Ростов познакомил нас с Майей, звездой Шанхая. Теперь остается только дождаться продолжения этой истории.
1: Летай, летай.
0: Стас Михайлов на 10-м месте снова предлагает «Летай». Главное не пытаться повторить это по дороге на работу.
1: Купола, вы мои колокола, пусть и золотом укрыты.
0: 9-ю позицию занимает Владимир Штамиров с песней «Купола, колокола». Есть все-таки голоса, которые узнаются быстрее, чем включается радио.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» остановилась на 8-й строчке. Очень надеемся, что к следующему выпуску дверь все-таки откроется.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 7-м месте Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Осталось придумать, как поделить отпуск, чтобы хватило всем. Шестую строчку удерживают Чепик и Холла с песней «Не люби меня». Судя по успеху этого хита, слушатели дружно решили этот совет проигнорировать.
1: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Пятерки лучших Евгений Григорьев и «Обожгла любовь». Любовь, конечно, опасная штука, но желающих испытать ее меньше почему-то не становится.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 4-м месте. Кажется, лепесток поймал очень удачный попутный ветер.
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Третью строчку занимают Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Высота серьезная, полет проходит без турбулентности.
3: Губы Наташки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 2-го места. Похоже, скоро Наташке придется давать отдельное интервью. Но лидер этой недели остается неизменным. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь занимает 1-е место нашего хит-парада. Есть песни, которым не нужно каждую неделю что-то доказывать. Они просто продолжают звучать, а слушатели снова и снова делают свой выбор. Именно так и рождаются настоящие лидеры. Чтобы поддержать любимую песню или любимого исполнителя, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Берегите хорошее настроение. Не забывайте делать музыку чуть громче, когда день складывается удачно, и еще громче, когда складывается не совсем так, как хотелось бы. До встречи ровно через неделю. Пока.
4: Шансон номер один.
5: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

Слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле.

твоя. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи, поцелуй.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рособорнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по математике базового уровня. Они связаны с недостаточным пониманием условий заданий при чтении, вычислительными ошибками, а также слабым развитием наглядных геометрических представлений. Об этом сообщили в официальном канале ведомства. Там отметили, что в основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 320 тысяч человек. Это почти на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Касаемо результатов, долю высокобальников удалось приблизить к 20%, при этом минимальный порог не преодолели около 3,5% участников, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Дождь с грозой ожидается в Москве с 9 вечера пятницы и до 10 утра субботы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС. Уточняется, что местами осадки будут сильными, а порывы ветра при грозе составят до 17 метров в секунду. Из-за непогоды граждан призвали быть внимательными за рулем, парковаться только в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, а также обходить на улице шаткие конструкции. Ранее из-за ожидаемой непогоды в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шипутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

тепла. Доверчиво глядя в мое окно, опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит.

под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Легендарная песня 98 года, когда Владимирский Централ звучал, ну вот, практически отовсюду. И по сей день остается нетленным хитом. Михаил Круг открыл новый час на шансоне. В столице 19 часов и 6 минут, а в студии в этот пятничный вечер приветствую вас я, Ирина Сотникова. Конечно, желаю провести его прежде всего весело, в душевной компании близких, друзей, может быть, даже коллег. Но в любом случае на волнах любимого шансона. Всем здравствуйте, всем отличного настроения.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Трофимов на шансоне «Я живу в России». И это прекрасно, это очень хорошо. Еще больше любимых песен услышим с вами 14 ноября в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Приходите с семьей, приходите с друзьями. И, конечно, шансон рекомендует приобретать билеты поближе к сцене на танцпол. Ну, так, чтобы потанцевать от души и вообще быть поближе к любимым шансонье. Мы ожидаем Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирину Круг и других известных шансонье. Вы приходите, если вам уже исполнилось 12 лет. Все подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

конечно, хороша. Еще как хороша. Разве можно выглядеть вообще в пятницу вечером как-то иначе? Когда выходные впереди, настроение соответствующее. Для настроения еще поделюсь с вами такой вот новостью. В Госдуме предложили считать россиян молодыми до 37 лет. Объясняется это тем, что позволит большему числу людей воспользоваться льготами, программами господдержки. Такие вот предложения. Но что нам с вами законно-то? Мы и так знаем, что мы молоды, обаятельны. Что мы многое можем и умеем, и вообще все нам нипочем, особенно в компании «Радио Шансон». А танцевать, как мы умеем зажигать, ох, вот прямо сейчас можно изобразить. Куда же мы в пятницу с вами без танцев?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кайдина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Если у вас пока еще на этот вечер нет планов, то я поделюсь с вами нашими предстоящими событиями на шансоне в ближайшие часы. Уверена, что планы у вас как раз появятся. В 22 часа по Москве стартует «Эх, разгуляй!» Потанцуем от души. В 21.00 программа ваших приветов и поздравлений только для вас. А вот уже в следующем часе, буквально через несколько минут, «Живая струна» с Ксенией Стриж. Мы ждем в гости артиста, чьи песни знает и любит каждый поклонник жанра, Игоря Слуцкого. Так что оставайтесь в компании «Радио Шансон».
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Некрасовым.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Программу материнского капитала предложили сделать бессрочной. Такой законопроект внесен в Госдуму. Как сообщает парламентская газета, предполагается выплачивать мат-капитал на третьего ребенка и последующих детей после 2027 года, вне зависимости от предыдущих выплат. Также планируется увеличить их на второго ребенка до 1 400 000 рублей, а на третьего и последующих до почти 1 900 000 рублей. Индексировать выплаты предполагается ежегодно 1 февраля с учетом роста потребительских цен. Московской службе онкопсихологов исполняется 3 года. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за время своего существования Московская служба онкопсихологов провела более 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных, которая выстраивается в столице. Так недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы, сети из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. Многодетные семьи смогут бесплатно парковать 2 машины. Как пишет РБК, такие поправки в методические рекомендации утвердили в Минтрансе. Данное распоряжение опубликовано на сайте министерства. Такое право должны получить семьи с 4 и более детьми. Сейчас в рамках льготы данная семья может бесплатно парковать 1 автомобиль. Визовый центр Кипра в Москве возобновит прием заявок 6 июля. Такая информация появилась на сайте диппредставительства. Уточняется, что начиная с указанной даты, граждане смогут подавать заявления на получение визы в уполномоченных визовых центрах. Это даст заявителям больше возможностей по сравнению с уже существующими способами. Также заявки будут принимать Генконсульство Кипра в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Ирина Сотникова сегодня мне помогает.
1: Ирина, давненько
0: не работали мы вместе. Какое счастье. Ну что же, я открываю рубрику «Дружище». Где тебя мотало? Я представляю гостя сегодняшней программы. Игорь Слуцкий. Привет, Игорек.
2: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ой, старый добрый друг, как всегда, с конем и Алексей Конкин.
2: С нами сегодня тоже.
0: Да, тоже. Да, тоже здесь. Это гитара. У нас сегодня будет и гитара, и аранжировка, и все. И даже премьера песни, мои дорогие.
2: Да.
0: Прямо свежий пирожок, потому что, как я понимаю, этой песни, ну, это я специально интригую, чтобы люди там особо не отходили, это далеко от радиоприемника. Релиз этой песни, то есть официальная премьера, она будет как раз ближе к твоему дню рождения, то есть где-то недели через две.
2: Да, да, да.
0: То есть ее нигде сейчас нельзя послушать, только сегодня, только здесь, на живой струне, в исполнении
2: Автора.
0: Ну, это будет чуть-чуть попозже. Ну что, погнали. Давно я тебя не слышала. Твой ангельский голос, Игорек. Пламя.

небрежно наступает холодное утро. От улыбки твоей белос

городские дворы и кварталы. Мы с тобою давно не чужие.

за окном параллельные мысли. Убегаю, как будто по рельсам.

0: Эдак на расслабоне мы, да, начали сегодняшнюю встречу. Такой пятничный вечер, большинство уже рабочий день закончился. Кто-то толкается в сторону загорода, кто-то, наоборот, в сторону центра, кто где любит тусить. Игорь Слуцкий сегодня в живой стране, если только что к нам присоединились. Если есть возможность смотреть, смотрите, потому что здесь... хореография, здесь пластика еще. Здесь есть на что посмотреть. Здесь есть на что посмотреть. И такой еще шикарный пиджачок. А я представила, знаешь, Игорек, что я где-то такая, какой-нибудь кавказский аул, да? Такое настроение ностальгическое. Такое.
1: Ничего себе.
0: Да, такое, да, полусладкое, красное. То, что, я сказать, что вот это вот все. Так где-то такой...
2: Сталкивается с белым, с сухим.
0: Да, и тут... дядюшка Слу, так сказать. А впереди ночные купания, забавы.
3: Все, зависть, зависть белая просто.
0: Ну, давай в трех словах-то. Мы с тобой не виделись сколько? 2-3 года, блин, сколько уже?
1: Да точно 2 года, наверное, не виделись, да.
0: Чем живешь, чем дышишь?
1: Ну, чем живу? Дышу и живу, и дышу, как всегда, музыкой.
0: Ну, надо же что-то как-то работаю. Что-то разбавлять.
1: Ну, разбавляю я взглядом, так сказать, на небо, так сказать, свое творчество.
0: А ты также в деревне, да, вот как ты?
1: Ну, сейчас могу быть в деревне, да. Ну, и там, и там, и там я везде бываю.
0: Ну да, нет, просто когда мы последний раз тебя виделись, ты меня вот в деревню зазывал куда-то 100 километров от Москвы.
1: Да, даже больше.
0: Вот, я так думаю, ну наш-то художник-то отшельник.
1: Это да, я люблю уединенный образ жизни, да.
0: Ну, уединенно, не уединенно, скажу по секретику, всей семьей сегодня приехали, даже...
1: Это так, да.
0: Даже с ребенчишка, ну, как ребенчишка, с подростком.
1: Да, уже подросток.
0: Вот, вообще, я на него посмотрел, вот когда смотришь на чужих детей, понимаешь, вообще, как все летит, да,
2: как
0: вообще.
2: Годы летят.
0: Да, годы, как птицы летят. Так, туда, так называется следующая история.
1: Абсолютно правда.

дождь прошел косой полосой, зазвенело камни пятак. Не договориться с судьбой, все она решила и так. Я искал не там, где терял, видел то, что видеть не мог, годы на ошибки менял.

0: Игорь Слуцкий сегодня живой страна. Невозможно удержаться. Мы тут все подтанцовываем. Да, конечно, танцевальный хитмейкер, конечно, Игорек. Участник всенародной, между прочим, танцплощадки «Эх, разгуляй», которая очень скоро состоит 14 ноября, Лайф-арена, 12+. Все, как мы любим.
1: И мы всех с удовольствием приглашаем на этот праздник.
0: А сам-то ты все время только в студии или все-таки нет-нет, да и да, грешишь концертами?
1: Случается, бывает, да.
0: Нет, ну просто ты, я знаю, что ты очень любишь, вот ты студийный такой композер.
1: Да, но выступать я люблю в ресторанах, так сказать, так как шансон это такой вот, жанр, да.
0: Вот многие как-то брезгуют и говорят, это что-то прошлый век и все, а это же самый смак, это же самая вкуснятина.
2: Подальше от начальства, поближе к кухне.
0: Вот, вот.
1: Леша знает.
0: Да, да.
1: Я люблю в ресторанах выступать. Вот в «Гнезде глухаря» я часто выступаю. И там недавно даже снял клип. Потому что все-таки жанр обязан.
0: А зритель сытый и артисту легче. Вот в чем дело.
1: Абсолютная правда.
0: Вот. И когда как-то оно свободно, можно встать, там отлучиться, потом прийти, там еще что-то, когда нет вот этого напряжения. Вот. И как-то и зритель добрее, щедрее там, и так далее. Даже если не успел, вот обычный концертный зал, да, вот не успел купить цветы, например, да, или думаешь, дарить, не дарить, а тут посмотрел, поел, рванул, купил.
2: Тут мысль закусывать или не закусывать только.
0: Да, да, да, да. Выбежал, купил цветочек. И вот, ну, сделаю артисту хорошо, понимаешь? Вот в чем дело-то. Им покоряется небо.
1: Да, это песня, которая была написана мною недавно для Льва Валерьевича Лещенко, с которым я в последнее время пытаюсь сотрудничать. Мы уже записали несколько песен, и я очень люблю этого артиста. Для него хочу написать еще песни. Им покоряется небо.

мечтала выше облаков подняться ввысь. И пора заветная настала, и мечты столетние сбылись. Торопило время век двадцатый, громом войн да криком воронья. Летчики, отважные ребята, лучшие из лучших сыновья.

над полями Родины кружит. Жизнь свою отдали не напрасно и Гагарин, и Бахчеланджи.

0: Ирина Сотникова, давно не работали, она мне включала микрофон, но, оказывается, себе включала, и поэтому я в третьем-то куплете я уже, вот, так сказать...
1: Я видел.
0: Да, но ничего не прозвучало. Ну и, слава богу, не испортила песню. Многие, может быть, слушали ее впервые. Итак, Игорь Слуцкий сегодня в гостях, если вы только что к нам присоединились. Это песня... где Игорь Слуцкий с бородой, если ее смотреть.
2: Да? Если смотреть туда.
0: Да, это, причем он меня прямо загнал в угол, говорит, смотри. А я говорю, нет, я перед эфиром ничего не смотрю. Он говорит, ты там участвуешь. Я говорю, нет.
2: Ты такого не видела.
0: Ты такого не видел. Какой-то...
1: Тогого.
0: А Тогого, да.
1: Жизнь вдалеке от города, вот она.
0: Да. Ну, в общем, заинтриговал. Если есть желание, вот «Травы пылевые» называется эта песня. Там где-то нажмите какую-нибудь шайтан-кнопку, чтобы видео посмотреть Игоря Слуцкого. Он там какой-то дед Пихто прям-таки.
2: Да, Аидушка мне помогла, да, моя подружка. Подпела мне тоже здесь, да.
0: Слушай, а ты альбомы записываешь? Или сейчас это не модно? Сейчас же выпускают по трекам только.
2: Не модно, но, ты знаешь...
0: Но!
2: Я делаю большой альбом, который будет из 21 точной песни.
0: Прямо МП3, то есть ты что-то такое, московское ты долголетие.
2: Знаешь, я дело в том, что поразился, так сказать, мне Лео Валерьянович Лещенко подарил свой альбом, там 18 песен, и я прослушал его и просто кайфанул, насколько там 11 песен, когда 10 все делают, да, там 12.
0: Ну, да.
2: А вот так я наслушался, я, так
0: сейчас
2: сказать,
0: сейчас даже модно 5 делать альбом такой, 5 песен.
1: Ну, если... И вот сейчас вот зачем ты вот это? В следующий раз будет уже 6, а теперь...

0: двойник будет такой на виниле, mm-hmm. такой, да, красивой музыки.
1: На виниле так много песен.
0: А он двойник будет, два винила будет.
1: Все равно, но на виниле там на одной стороне-то песни 4-5, да.
0: Да, 5, значит, 5, много 6, винила будет. Да.
1: 7 винилов. Нет, ну просто, ну действительно, это прям такое.
0: В планы этого входит и 7 тоже, да.
1: Во-первых, это красиво. Винил — это красиво.
2: А вот и да.
1: А вот и да. У меня есть твой какой-то винил. Есть один, ты мне...
0: А два еще, значит, не подарил. Ну, подарю.
1: Мы редко видимся с тобою.
0: Надо чаще.
2: Потом сразу коллекция будет. Коллекция будет.
1: Да-да-да, потому что сейчас же, я не знаю, у меня даже дома нету этого CD-проигрывателя, ничего. И ни в машине нету. Только винил, либо электронная женщина, которая...
2: У тебя
1: там...
2: винил в машине прям?
1: Нет, винил, да. Лапка так бывала.
2: Пластиночку раз туда
1: врём. Нет, нет, нет, у меня с лапкой. Что на торпеде, вот это вот. И по кочкам. Вот это вот все. Вот это вот все. Лев Валерьянович, как-то вы задружились-то так...
0: Ну, дай бог, мы только начали сотрудничать.
1: А как так получилось? Это ты на него прыгнул? Или,
0: нет,
1: или он на тебя?
0: Я показал одну песню, вторую, какая-то понравилась.
1: А почему именно Лев Валерьянович? Интересно. Нет, он уважаемый.
0: Почему?
1: Человек.
0: Потому что это флаг эпохи. И он, я считаю, что великий артист.
2: А ты же про песню
0: русский.
2: Не рассказал. Почему именно эпоха, и вот эта песня «Им покоряется небо».
0: А, ну,
2: сейчас будет все понятно.
1: Ну, потому что он Гагарина видел, мне кажется.
2: Это понятно.
0: Просто была песня «Нежность» такая, помните, Пахмутова
1: да,
0: написала?
1: Да, да, да.
0: Вот, и там были слова такие. И когда, да,
1: да.
0: Опустила без тебя. И когда летал...
2: Экзюпери там Экзюпери. Был.
0: А изначально был Бахчеванджи. Mm. А Бахчеванджи — это первый летчик-испытатель, да, который испытал первый реактивный самолет. И это мой родной дядя. И я решил, так сказать...
1: Да ты что?
0: Да.
2: Вот. Вот.
0: А Лев Валерьянович знает этого летчика, он, это, так сказать, эту эпоху помнит хорошо и
1: то
0: согласился
1: он
0: мне.
1: То есть твоего дядю, вот этого...
0: Нет, он не знал его, но он
2: знает,
0: знал,
2: кто это.
0: Да, кто это.
2: О ком речь?
1: Так ты не из простых, вот, получается?
0: Ну, получается, да.
1: Ничего себе, вот так вот знаем друг друга, 26 лет.
2: С пропеллером во рту родился.
1: Да,
0: да. А мне
1: с закрылками.
0: И мне пришлось все-таки полетать, мертвую петлю я испытал. Знаю, я теперь посвящен летчике.
1: Да ладно, серьезно?
0: Да, все это будет потом, да. Я сейчас фильм делаю о дяде своем, и, в общем, проникнут так всем.
2: А ты же в клипе на самолете уже.
0: Ну, это будет тоже.
1: Обалдеть.
0: Да.
1: Слушай, вот... Вот как открываются-то люди неожиданно, с неожиданной стороны, понимаешь ли, слушай, я прям горда сознанием того, что я твоя современница. Не побоюсь этого. Так, мне нужно это самое, немножечко прийти в себя, то с такой информацией я не готова, видите, я женщина не молодая, но у меня стрессы как-то не очень. О, а следующая песня освежит. Жару, во всяком случае, по-моему, сейчас везде жара.
0: Она органична, да.
1: Да, да, да. Но по-моему, сегодняшней ночи начинаются неделя ливней, гроз, дождей и нормальной человеческой температурой, то есть плюс 22, понимаешь?
0: Это прекрасная, да, песня, да, как раз о том, чего мы можем ждать, да, ожидать.
1: Да. Ливни.
0: Ливни.
1: Да.

тянет облака. Разгулялась нынче непогода. Ты как никогда теперь близка. Позади тревог

ищет тишину. Видимо, желает потревожить. Я же погружаюсь в глубину. Синий глаз —

0: Игорь Слуцкий в «Живой стране» дарит нам свой замечательный концерт. Если вы только что к нам присоединились, смотрите, слушайте. Всем добрый вечер, всем хорошего настроения. Игорь, все-таки ты тайный, да. Хотел сказать, эротоман, рок-н-ролльщик. Я помню, у тебя был период, ты что-то пришел, ну, тоже вот, даже больше, наверное, предпоследняя, значит, встреча, может, даже лет 5 назад, что сказал, все, шансон надоел, теперь блюз. Только блюз. И такое ты здесь устроил, так сказать, такую вечеринку блюзовую, офигительную, удивляющую. А сейчас, да, ну ты все-таки в тебе вот этот вот рок-н-ролл, он... Ты какой-то Оззи Осборн немножко. Тебе вот отрастить вот...
1: Это... Я, кстати, люблю его творчество.
0: Зизитоп, я бы
1: сказал. Ну, рок-музыка была в моей жизни. Она и есть, она и будет. Это хорошая музыка. Я, кстати, наверное, где-то из первых, кто замешал шансон с рок-н-роллом.
0: Да.
2: Вся прелесть в том, что все это вмещается в рамки шансона.
0: Да, конечно. В рамки шансона вообще все вмещается. Вот, что касается FM-диапазона, вот где вот как проверить, вот, чтобы артист проверил, чем он занимается, каким жанром. Если нигде, ни на одной станции не берут, значит шансон.
2: Значит, вам сюда дорога.
0: Если везде не формат, значит к нам. Просто талантливая, хорошая, душевная
1: спасибо.
0: Песня.
1: Спасибо.
0: Слушай, ну ты же композитор, а вот за это время, которое мы не виделись, может быть, у тебя появился какой-нибудь свежий поэт? Или поэтесса?
1: Ну, значит, с поэтом я сейчас, с Петей Кузнецовым очень много написал, песен 100 мы уже с ним где-то сделали за это время. Работаю с ним, с Ирой Филимоновой работаю. С Анатолием Пшеничным до сих пор работаем. Уже мы с ним много написали. И до сих пор для разных артистов совершенно песни написали. В общем, работаем. И артисты появляются новые. Вот я сейчас познакомился с Тамарой. Вот, я очень кутидзе, с которой хочу поработать. И написать для нее что-то такое.
0: Очень талантливая девочка.
1: Она талантливая, многогранная. Мне интересно, конечно, будет что-то сделать.
0: Друзья мои, это я к чему? Я так это интригу-то подвешиваю. Дело в том, что мы сейчас буквально на несколько секунд расстанемся, прервемся, денежки заработаем. Но потом то, о чем я говорила в начале программы, будет премьера песни. А к тому, чтобы вы никуда то думать, о, сейчас это рекламная пауза, пойду там чайник поставлю. Нет! Пусть сам встанет. Чайник пусть сам встанет и скипит, и все. А вы сидите и сделайте погромче. Кстати, рекламная пауза тоже, в общем-то, полезная вещь. А дальше, сразу после этой паузы, будет премьера песни, которая будет называться «Ошибка».
1: Как раз на стихи Анатолия Пшеничного.
0: Вот. И релиз, и настоящая премьера этой песни будет только через 2 недели ко дню рождения аутора. Вот. А только здесь и только сегодня, и буквально через 30 секунд, ну, максимум через минуту, вы ее услышите. Приготовьтесь, мы все во внимание. «Ошибка» чуть-чуть попозже.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

жизнь моя ошибка на ошибке. Но не расстрывавшийся стрельбы. Не скулящим не был я, не хлипким, не просящим милость у судьбы. Жить, как жил, не понимая худо. Вспомни правду ту, что позабыл. Женщин тех, которые любили, было меньше,

0: Игорь Слуцкий в стилистике «Барышни и хулиган». Такое немножко. Разбитная. Классная песня, классная.
1: Спасибо.
0: Что самое главное вообще для артиста, для автора, тем более, это, конечно, узнаваемость. При всем том, что у тебя разные есть какие-то и лирика,
1: линия, и направления.
0: Да, и все, но можно просто даже по вступлению, по аранжировке, еще когда голос не вступает, можно узнать твой стиль, твой почерк. Это классно.
1: Спасибо.
0: Кстати, вечный спор. Все думают, ну, поэты считают, что автор песни – поэт, потому что песня – это в первую очередь слова, а иначе это будет инструмент. А композиторы
1: лучше
0: считают...
1: стихи, да, чем слова.
0: Ну, в смысле стихи, да. Ну, песни не обязательно стихи, могут быть.
2: То есть хорошо,
0: стихи.
2: Если слова, еще и стихи, оказывается.
0: Ну, да, вот это вот в том-то и дело. Вот, поэтому автор слов, я так скажем. Вот. Автор музыки считает, что нет, автор песни – это композитор, потому что закон хита, какие бы ни были стихи...
1: Это импульс, да.
0: Это импульс. Вот конечно. Ты, конечно, я, ну, дура такая, спрашиваю композитора, а ты как считаешь? Я автор слов, ответил Слуцкий, я подумала, ничего себе.
1: Ну, стихов, конечно, да.
0: Ну, ладно.
2: Но это как в блюде, что важнее. Важен баланс.
0: Блюдо.
2: Баланс важен правильный. Вот так и здесь.
0: Ну, да. К вопросу о балансе. Не соблюли мы его кислотно-щелочной. Дело в том, что мы, конечно, с тобой очень любим поболтать, и потом произведения у тебя глобальные, и поэтому, конечно, у нас впереди две песни тяжелой артиллерии, но войдет только одна. И нам надо выбрать, и главное нашему звукорежиссеру сказать, какая...
2: Вторая на ум пойдет.
1: Выбирайте сами.
0: Нет, подожди секунду.
2: Думайте сами.
1: Решайте. Вы знаете, на последнем концерте меня попросили спеть «Калину красную», а я ее не спел.
0: Вот, а я хотела сказать, потому что приходите в мой дом, все-таки часто у нас в линейном эфире играют, «Калина реже». Ну, и она твоя, конечно, как ни крути, визитная карточка и это так далее. Это я сейчас озвучу. Режиссером. Тогда в этом месте тихо. Игорюк, ты сейчас скажешь все, что хочешь. Я должна просто сказать всем до свидания. Спасибо. Хороших выходных. Встретимся в следующую пятницу. С тебя еще одна песня. И давай побыстрее.
1: Ну, я быстро скажу. Во-первых, всех белорусов поздравляю. Сегодня день Белоруссии. Елену Петровскую тоже с этим праздником, которая поет мои песни. А также я хочу поздравить с днем рождения сегодня Наташку Скоролеву. Да?
2: Да.
1: Вот.
0: Наташка Скоролева, да кто же ее не знает?
2: Вот.
1: Значит, сегодня день рождения, я, дорогая Наталья Александровна, живи столько же, сколько прожила еще, а потом сколько хочешь дальше тоже.
0: Погнали.
1: «Калина красная».

Туман во чисто поле, к ночи буду холода. Ой, ты горюшка, ты горь,

Я под утро рано встану, мерзлых ягод соберу, на душе сквозную рану крепкой ниткой зашью.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
2: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
1: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
3: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
1: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон. Радио Шансон.

Всем доброго, уютного вечера. Ирина Круг открыла новый час на шансоне и программу ваших приветов и поздравлений только для вас. Меня зовут Ирина Сотникова, на календаре у нас 3 июля. 3-й юрский день уже, ничего себе, как стремительно мчится этот сезон. Посмотрим, какими неофициальными праздниками богат день сегодняшний, чтобы у вас было больше поводов написать в нашу программу по заявкам. Привет, может быть, кому-то какие-то передать, да, тематические, опять же. Так, у нас день госавтоинспекции МВД России, он же день ГАИ, он же день ГИБДД, в общем, как угодно назовите, праздник вот такой. День образования Республики Алтай, Алтайскому краю мы отправляем большой пламенный привет, там всегда вкусно, там шикарная природа. Что еще у нас? День работника вагонного хозяйства и день тайной дружбы. Интересно, конечно, что это за дружба такая, о которой никому нельзя говорить. Ну, вот такой вот праздник. Именины у нас празднуют Глеб, Андрей, Римма, Инна, Дмитрий, Николай и Иван. Вот их тоже можете поздравить с именинами. Напишите нам сообщение на единый номер. Я жду +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщение также отправляйте. Пожалуйста, не забывайте. Вот прям в теле, в тексте пишите, кому, от кого ваше поздравление, из какого города оно и в какой населенный пункт отправляется. Это все очень важно. Напомню еще раз номер +7 909 955 103 0. Есть у нас один уже привет. Передайте, пожалуйста, привет в город Электросталь. Моему любимому мужчине Мур-Мур. Юр, я тебя люблю. И опять же, вот от кого? Неизвестно. Не забывайте о подписи. В ожидании ваших сообщений слушаем пока Александра Иванова и группу «Рондо» на шансоне «В облаках у водопада». Всем желаю хорошего пятничного вечера.

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

большую любовь можно облечь в смс-сообщение и отправить вашим близким, друзьям, родным по номеру 8-909-955-103-0. Это программа только для вас на радио «Шансон». Программа ваших приветов и поздравлений. Привет, любимое радио «Шансон». Очень ждала пятницу, чтобы передать привет всем слушателям и, конечно, моему самому любимому супругу Константину Железову. Сейчас отдыхаем на даче. Жара спала, и так хорошо на улице. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню для всех хороших людей. Аня написала нам из Луганска. Песню хорошую поставим, знаете, для кого? Для наших именинников дорогих. Дорогое радио «Шансон», хотим поздравить с днем рождения нашего любимого друга Дениса Гусева из города Семенов. Пожелать ему счастья, здоровья, хорошей дальнейшей карьеры в театре и больших ролей. Поздравляют его самые лучшие друзья. Передаю привет Яночке. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Желаю здоровья, удачи в делах и любви. Целую, Коля. Светлана пишет нам. Поздравляю свою доченьку Екатерину с днем рождения. Ей крепкого здоровья, быть всегда такой же красивой, доброй, мудрой. 37 лет – прекрасный возраст. Пусть исполнится все желания и мечты простого женского счастья и всех благ. Добрый вечер, станция Александрийская. Дружно сидим, отмечаем день рождения Кристины Ким. Или станица, наверное, все-таки, да? Хотим пожелать здоровья, семейного благополучия, чтобы все мечты сбывались. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Да, пожалуйста, и для вас, и для Кристины, и для всех именинников. Хорошего вам вечера!

0: поздравляем Лужкову Ирину с днем рождения. Желаем здоровья, богатства, будь самой счастливой. Пусть все мечты и желания исполняются. Поздравления от любимого мужа и сына, и семьи Мишиных. Добрый вечер, радио Шансон. Привет, мои вытегорочки. Интересное какое слово, вытегорочки. Так, Надюшка, Натуся, Викуся, наконец-то мы собрались все вместе. Хорошего вечера. Скоро рванем на Онего. Ваша Иришка. Как у вас все замысловато, однако. Добрый вечер, любимое радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моим родным Диме и Ване, Любови Николаевне, моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя люблю, богиня, ты моя лучшая из лучших, скучаю по тебе. Город Курчатов, Михаил пишет нам. Так, ну что, есть еще сообщения, есть, их обязательно почитаем, но прежде послушаем пожелания в исполнении Игоря Саруханова на шансоне.
1: Я не верю вновь своим глазам, я за эту встречу все отдам, может быть, со мной не попадет.

0: белой карете.
1: Вот так вот, на белой карете Виктор Королев. Знаете, чем-то напоминает сегодняшний праздник, день ГИБДД. Да, ну так. Так, отдаленно совсем. Ваше сообщение в программе «Только для вас» зачитываю. Добрый вечер, любимое радио. Огромный летний привет дачникам СНТ. Эколето, ура, пятница. Привет моему любимому мужу Алексею Маслову. Люблю, целую, Екатерина. Добрый вечер, Шансон. Хочу передать привет любимому мужчине Никишину Сергею. Он проживает в поселке Малое Верево Гатчинского района. Хочу сказать, что все будет хорошо. Люблю и уважаю. Всегда буду рядом. Любаша. Пишет нам Ольга из Москвы. Любимое радио, поздравьте, пожалуйста, моего одноклассника Котова Владимира с юбилейным днем рождения ГАИ. Вот как. Он более 20 лет на службе. Ох, какой молодец. В Тульской области Ефремовского района Лобановский пост. Пусть служба будет легкой и жизнь счастливой. Добрый вечер, меня зовут Ирина, я из города Владимир. Хочу передать привет своему мужу Лазареву Юрию. В этом году у нас серебряная свадьба. Ох, я его очень люблю. Я вас поздравляю, поздравляю. Дата хорошая, большая такая, весомая. Лана нам пишет из Самары. Передайте, пожалуйста, большой привет моей племяшке Марии. В данный момент она летит в командировку в Китай на 2 недели. Пусть у нее все сложится наилучшим образом. Ну, вы там тоже от нас привет передавайте нашим друзьям. Добрый вечер, любимое радио. Едем в деревню, слушаем ваше радио. Передайте, пожалуйста, привет Зинаиде Никандровне. Передаем Татьяне Александровне, Лидии и моему любимому Максиму из Нижнего Новгорода. Всем привет. Передали, вернемся.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: про любовь.
1: А это программа ваших приветов и поздравлений только для вас. На шансоне, к сожалению, она уже подходит к своему завершению. Вот, как говорится, что успею, дорогие мои, то и зачитаю. Передаю привет таксисту Борису Ивановичу. Он сейчас меня везет домой в село Сошки. Спасибо ему огромное. Здравствуйте. Хочу передать привет моей дочери Ане. Огромные слова поздравления с получением диплома врача. Передайте ей, что мы очень любим и гордимся ей. С поздравлением, мама из Ульяновска. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». С большим приветом к вам из Рязани, Леночка Карабанова. Хочу поздравить своих любимых друзей с праздником ГАИ. Пожелать им здоровья, счастья, любви, позитива, хорошего, чудесного настроения. Берегите себя, чтобы у вас все было на ура. С праздником вас. Вам тоже, Леночка и маме, большой привет. Добрый вечер. Хочу передать привет всей своей смене Ларисе, Наташе, Кристине, которая работает сегодня в ночь на вокзале Волгограда. Пожелать им спокойной смены. Ирина нам написала, пожалуйста, передайте песню Алекса Лима «Вокзал». Очень так, да, тематически. Обязательно эту песню послушаем чуть позже. Есть еще у нас одно сообщение с музыкальным приветом. Добрый день, дорогой радио «Шансон». Спешу поздравить своих друзей и коллег с праздником, с Днем госавтоинспекции. Для моих дорогих друзей Александра Игоревича поздравления, Павла Дмитриевича и Остапа Петровича от вашего преданного друга Анатолия Копатыча. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Магадан». Исполняем, пожалуйста, есть еще, успею. Радио «Шансон», хочу передать привет любимому мужу Андрюсику, он сейчас в командировке. Очень скучаю, люблю, приезжай поскорее домой, твоя Иришка. Ну, вот, в общем-то, так, привет Надежде, Ирине, Наталье и Виктории, это добрый вечер из Вытигры нам пишут. И Дмитрию привет. Пусть ваш вечер пройдет хорошо. Всем хорошего отпуска.

0: тебя.
1: Море, свинцовый цвет.
0: На берегу стоят
1: баржи колымских лет.
0: Мне бы из бухты той

не звонил, ты бы не взяла. Извини.

знаю, неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово, мечтаю.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость важнее погон.

0: Смотри, года бегут.
1: Пускай.
0: А сколько же прошло?
1: 7 лет.
0: Уже почти светло.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Я раньше знал тебя другой, теперь глаза закрыла.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Раз, два.

Все равно, что часы, что минуты безвластья. Наш выбор широк, богодельно, с ума и тюрьма. Боюсь умереть накануне всеобщего счастья. Всего лишь за день, всего лишь за день, всего лишь за день, да без

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное из прекрасных соседей по квартире. Он был крутым и сильным, он рвал врагов на части. Она была красивой, она хотела счастья. Она жила уютно, он вольным был, как ветер, и счастлив был, как будто, пока ее не встретил. А потом началось.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками на поиски рассвета куда-то.

ужасное с прекрасным. Соседи по квартире, а потом закрутились дела, дела. Муж другой, дом другой, жизнь наладилась. Много лет уж прошло с той поры, а в душе пустота от хандры. Как много одиноких на маленькой планете, а счастье где? Ответь.

0: много. Шансон один.
1: Приезжайте к нам на Колыму.

0: радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: ночка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Березы, березы, березы, вам плакать уж больно.

наш умчался на север, где нету российских берез, и каждый во что-нибудь верил, и каждый старался без слез. Я помню березы на зоне,

края. Мне грезились матери слезы. Казалось, что в кроне сам я. Вся жизнь будто

березы, березы. Вам плакать уж больше не в мочь. Горьки и скупы ваши слезы, как жизнь уходящая прочь. Вы плачете ранней весною, я плачу.

0: «Зеленая ночка». Только на радио «Шансон».
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья.

не уйти с головой в депрессии. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

тебя целую, смело и тону в твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами

0: по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас. Почему?

от нежданной этой встречи. Почему я не песчинка на морском прибрежном пляже? Я бы трогал твое тело, обжигал

Калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. По мне твоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца, о, участь беспокойная моя. Боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я. Когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама,

моей больной раздвоенной души. Искореню, похороню, зарою, очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это, ё-моё, второе. Нет, и это не моё второе я.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

Говорят, не богат, богачом не кажись, но чего-то я все-таки стою. Пусть весь капитал.

0: созданы с тобой.
1: На радио Шансон реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки сведенные холодом, нежно к тебе протяну. И навсегда успокоенный камнем отправлюсь ко дну. И навсегда успокоенный камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная, целая миля до дна. Буду глядеть.

буду лежать я на дне морском, в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть.